0: подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
1: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
0: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
1: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
0: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
1: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
0: Согласна.
1: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
0: Каким?
1: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
0: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
1: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
0: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
0: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
4: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
3: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
5: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
3: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
6: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
3: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
7: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
3: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и сухой суперджет.
9: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
10: То есть это никогда это возможно?
9: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
11: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
12: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
11: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
12: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
11: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще, экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
13: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
11: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
12: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
11: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
14: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
17: 我要睡觉.
16: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
17: 我要睡觉.
16: И третий раз.
17: 我要睡觉.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
18: Говорят военкоры.
19: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
20: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки. Но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
19: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
21: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
19: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
20: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
22: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
3: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
23: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
3: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
4: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
3: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
0: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровді. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровді подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
19: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
1: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
19: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
5: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
6: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
3: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
7: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
3: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
9: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
3: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
24: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
25: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
24: Где сыны Соловьева?
25: Сменили.
24: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
25: Нет, конечно.
24: А ведь сейчас женщин
8: тоже призывает по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно внезапных озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал,

0: известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это? Чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна Ингус. Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия Ингус всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также Ингус

0: может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью – это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
4: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
0: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Варенко. Ореха.
5: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
0: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
6: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
7: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция, от этого, конечно, будет зависеть зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
8: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
9: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
8: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы.
5: А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек, и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
13: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
12: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
14: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
12: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
15: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
12: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
12: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
17: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
12: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
19: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
20: Все-таки Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но... скажем так, тенденция, которая, говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
18: Главные новости дня.
12: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
21: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
12: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Какие хорошие деньги! Они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
12: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
23: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но
2: не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
3: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
4: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, моя 1500, на нее вообще невозможно жить.
23: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
12: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
24: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
11: Учим китайский вместе!
25: Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
18: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
26: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
27: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там его после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну, а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы, вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили с воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
6: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
8: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
9: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
6: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
10: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и раз так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
6: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
10: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
6: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
15: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
14: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
16: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
14: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
17: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
14: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
20: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
21: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
20: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
22: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. А также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам «тут мы воюем, а тут торгуем». Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
20: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные

0: заниматься семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал. В частности, в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций сарматов и орешников уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
3: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
2: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
4: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
2: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
5: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
2: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
7: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России.

0: Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
1: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
2: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
1: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
3: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
6: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
8: То, что заметно каждый день.
7: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
8: Так, трубы и провода, я полагаю.
7: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
8: Угу.
7: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
8: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
7: Ну да.
8: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
7: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
8: Ага.
7: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
8: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
7: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
8: Ничего себе.
7: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
8: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
7: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
8: Ого!
7: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
8: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
7: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
8: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
7: В каком смысле?
8: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
7: Да-да-да.
8: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
7: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
8: Угу.
7: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
8: Так, и что это за драйверы?
7: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
8: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
7: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
8: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
7: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
8: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
7: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
8: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
7: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
8: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
7: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
8: И цена взлетает.
7: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
8: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
7: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
8: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
7: Давай.
8: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
7: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
8: Так, всего 1.5.
7: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
8: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
7: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
8: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
7: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
8: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
7: Важно пояснить, что это значит на практике.
8: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
7: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
8: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
7: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
8: Дальше домашние квитанции?
7: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
8: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
7: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
8: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
7: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
8: А если взять базовые продукты питания?
7: Там зависимость прямая и очень жесткая. пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
8: Ну или тепличные хозяйства.
7: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
8: И транспорт тоже в этой цепочке.
7: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
8: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
7: Именно так.
8: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
7: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
8: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
7: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
8: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
7: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
8: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
7: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
8: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
7: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
8: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
7: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
8: Расстановка приоритетов?
7: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
8: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
7: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
8: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
7: Энергетические дауншифтеры.
8: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
7: Ого, звучит радикально.
8: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
7: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
8: Это трансформация самого образа жизни.
7: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
8: Всем пока.
7: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
8: До новых встреч!
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
9: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
1: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
10: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
1: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
11: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
12: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
1: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
13: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например. Например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
1: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожности. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак.
15: потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно? Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует? Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования? Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
17: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
16: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Армузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
18: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
16: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
19: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
16: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
18: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
16: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Пермские полицейские из центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
21: Некоторое время назад меня вызвали в центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне одна четверть бурятской крови, но три четверти во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю, в чем дело, почему вы мне угрожаете, почему вы мне запрещаете быть русской. Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру. Значит, на что мне сказали, русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног.
0: Криминальные новости.
2: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек пытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик, затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
22: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
23: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили его. Это же был символ.
24: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
25: Ну ничего страшного, парад состоится, да.
26: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
24: Соответственно, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень грустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
27: Непонятное событие 9 мая.
24: В каком смысле?
27: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
23: Владимир Владимирович его придумал. широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
3: Ну ладно, а люди же будут там?
26: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет.
24: Ну да, это опасно.
3: Я просто не понимаю, ну повредится там один, два танка, там же не атомную бомбу сбросят.
25: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
0: Главные новости дня.
1: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
5: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
1: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
6: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
1: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
7: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
1: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
8: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
1: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
10: Тангуан.
9: Еще раз. Коррупционер по-китайски будет
10: тангуан.
9: И третий раз.
10: Тангуан.
9: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня. Высказывания влиятельных людей. И разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента.
4: Самые важные высказывания дня.
11: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
12: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации.

0: зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
3: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
4: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
5: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК «Сердобские» и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопатки.

0: Паты, рассказала его родственница.
1: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
2: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
5: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
6: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
7: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет.
8: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
9: Какую?
8: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
9: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
8: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
9: И цифры там действительно поражают.
8: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
9: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
8: Ага.
9: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
8: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
9: В смысле?
8: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
9: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
8: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
9: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
8: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
9: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
8: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
9: Система быстрых платежей тоже легла.
8: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
9: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
8: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
9: А потому что сломался посредник?
8: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
9: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
8: Естественно.
9: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
8: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
9: Но там их ждал сюрприз.
8: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
9: Банкоматов не хватает.
8: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
9: Ого!
8: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
9: Ничего себе откат.
8: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
9: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
8: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
9: В регионах?
8: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
9: Насколько все плохо в деревнях?
8: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
9: Угу.
8: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
9: Формируется такая зона финансовой изоляции.
8: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
9: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
8: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
9: Дорого обслуживать.
8: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
9: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
8: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibold, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
9: И что делают банки?
8: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
9: Жесть.
8: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
9: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
8: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
9: Угу.
8: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
9: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
8: Да.
9: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
8: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
9: А раньше сколько было?
8: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
9: Сильное падение.
8: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
9: Откат к 2015 году.
8: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
9: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
8: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
9: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
8: Да, есть.
9: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
8: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
9: В смысле?
8: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
9: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
8: Более 35 триллионов.
9: Триллионов?
8: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
9: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
8: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
9: Придется включать печатный станок.
8: Конечно.
9: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
8: А, антиотмывочный?
9: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
8: Ну да, благая цель.
9: А на практике?
8: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
9: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
8: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
9: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
8: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
9: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
8: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
9: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
8: Ну, обещали, да?
9: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
8: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
9: Интернет?
8: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
9: Нет интернета – нет сделки.
8: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
9: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
8: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
9: 607 миллиардов за месяц.
8: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
9: После осени 2022 года.
8: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
9: Что сказали?
8: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
9: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
8: И?
9: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
8: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
9: Так, давай расшифруем.
8: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
9: Пекарня покупает печь.
8: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
9: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
8: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
9: Банкам не на что выдавать кредиты.
8: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
9: А потребность физических денег остается?
8: Да. И что делает Центробанк?
9: Печатает новые купюры.
8: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
9: Прямой путь к разгону инфляции.
8: И власть видит этот отток капитала в тень.
9: И как реагирует? Пытается починить интернет?
8: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
9: 1 миллион в год?
8: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
9: Но люди же обходили это смурфингом.
8: Да, дробили суммы.
9: Поясни для ясности, что за смурфинг.
8: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
9: Или в разные банки.
8: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
9: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требует справки.
8: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
9: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
8: Да.
9: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
8: Ну-ка.
9: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
8: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
9: Каким образом?
8: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
9: Копил на черный день.
8: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
9: И упирается в лимит?
8: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
9: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
8: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
9: И какой выбор?
8: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
9: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
8: Люди осознанно идут на этот убыток.
9: Серьезно?
8: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
9: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
8: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
9: Теневики находят лазейки.
8: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
9: Бартер.
8: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
9: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
8: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
9: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
8: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакций, финтех превращается в бесполезные пиксели.
9: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
8: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
9: Согласна.
8: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
9: Каким?
8: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
9: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
8: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
9: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
8: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
9: Пока-пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
3: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
0: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
10: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
0: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
11: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
0: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
12: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
0: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
14: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
15: То есть это никогда это возможно?
14: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Главные новости дня.
16: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
17: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
16: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
17: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
16: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
18: есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маску также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
16: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
17: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
16: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
20: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
23: 我要睡觉.
22: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
23: 我要睡觉.
22: И третий раз.
23: 我要睡觉.
22: Учим китайский легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
25: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки, но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином, Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
24: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
1: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
24: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
2: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК «Сердобские» и центров «Бекова», заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
5: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
6: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Говорят военкоры.
24: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
7: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
24: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
8: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
24: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
9: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
10: Вот он.
11: Ух,
0: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
10: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
0: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
11: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
0: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
13: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
14: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
13: Где сыны Соловьева?
14: Сменили.
13: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
4: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
15: Приветствую вас. Прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно внезапных озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытия нерентабельных направлений и, может быть, избавления от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
4: «Черный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд-Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе

0: Странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это? Чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна Ингус. Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия Ингус всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также Ингус может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.

0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
2: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей. А это на 62% выше уровня 2020 года. 2024 года.
4: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели 3/4 титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
3: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Варенко.
5: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
3: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
6: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
7: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция, от этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
3: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
8: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, с своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
3: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования.
5: Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату.
10: С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
12: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
11: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
13: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
11: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
14: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
11: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
11: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
16: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
11: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: «Радиолента. Прямая речь».
17: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
18: Все-таки Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
0: Главные новости дня.
19: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
20: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
19: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Какие хорошие деньги! Они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
19: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
22: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
23: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
24: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
25: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
19: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Телеведущий Соловьев Лайф Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
1: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовано несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп.

говорить вне камер. Правильно? Правильно, тета-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких

0: таких раскладах вообще, ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, ну, уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно, работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия прислали их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
4: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
3: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
5: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
6: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
3: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
7: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
3: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
7: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
3: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
9: Вот он.
8: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
10: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
8: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
9: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
8: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
12: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
11: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
13: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. Также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа, и это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без облятки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
11: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
12: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы опробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности, в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций сарматов и орешников уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
14: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
8: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
15: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
8: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
16: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
8: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
17: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
11: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
18: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
11: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
19: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
21: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
4: То, что заметно каждый день.
0: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
4: Так, трубы и провода, я полагаю.
0: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
4: Угу.
0: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
4: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
0: Ну да.
4: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
0: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
4: Ага.
0: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
4: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
0: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
4: Ничего себе.
0: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
4: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
0: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
4: Ого!
0: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
4: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
0: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
4: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
0: В каком смысле?
4: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
0: Да-да-да.
4: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
0: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
4: Угу.
0: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
4: Так. И что это за драйверы?
0: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
4: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
0: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
4: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
0: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
4: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
0: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
4: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
0: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
4: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
0: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
4: И цена взлетает.
0: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
4: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
0: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
4: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
0: Давай.
4: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
0: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
4: Так, всего 1.5.
0: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
4: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
0: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
4: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
0: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
4: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
0: Важно пояснить, что это значит на практике.
4: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
0: Угу.
4: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
0: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
4: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
0: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
4: Дальше домашние квитанции?
0: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
4: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
0: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
4: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
0: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
4: А если взять базовые продукты питания?
0: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
4: Ну или тепличные хозяйства.
0: Да, Освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
5: И транспорт тоже в этой цепочке.
0: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
5: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
0: Именно так.
5: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
0: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
5: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
0: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
5: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
0: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
5: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
0: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
5: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
0: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
5: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
0: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
5: Расстановка приоритетов?
0: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
5: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
0: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
5: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
0: Энергетические дауншифтеры.
5: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
0: Ого, звучит радикально.
5: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
0: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
5: Это трансформация самого образа жизни.
0: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
5: Всем пока.
0: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
5: До новых встреч.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Нам
6: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
22: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
7: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
23: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
7: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
2: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
3: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
7: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
9: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве, аттестации, например. Например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
7: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак.
12: Потому что ключи от базы у чиновников, алгоритмы у чиновников, доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора, это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату.
13: С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код,

0: стать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует? Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования? Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
3: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
2: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
3: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
2: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
4: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов, а Илон Маску также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестирования.

0: свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть. Вот что-то, что можно поддержать.
1: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
2: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
1: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Пермские полицейские из центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
5: Некоторое время назад меня вызвали в центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне 1/4 бурятской крови, но 3/4 во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю: «В чем дело? Почему вы мне угрожаете? Почему вы мне запрещаете быть русской? Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру». Значит, на что мне сказали: «Русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног».
3: Криминальные новости.
6: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел

0: здоровые, неестественные. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
3: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
4: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
5: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
6: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывели».

0: привезли в Ростовскую область в часть, даже не дав попрощаться.
1: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
2: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
1: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
1: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
5: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
1: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
6: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
1: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
7: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о 5-кратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет.
8: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
9: Какую?
8: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
9: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
8: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
9: И цифры там действительно поражают.
8: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
9: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
8: Ага.
9: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
8: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
9: В смысле?
8: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
9: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
8: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
9: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
8: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
9: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
8: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
9: Система быстрых платежей тоже легла.
8: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
9: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
8: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
9: А потому что сломался посредник?
8: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
9: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
8: Естественно.
9: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
8: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
9: Но там их ждал сюрприз.
8: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
9: Банкоматов не хватает.
8: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
9: Ого!
8: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
9: Ничего себе откат.
8: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
9: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
8: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
9: В регионах?
8: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
9: Насколько все плохо в деревнях?
8: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
9: Угу.
8: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
9: Формируется такая зона финансовой изоляции.
8: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
9: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
8: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
9: Дорого обслуживать.
8: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
9: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
8: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
9: И что делают банки?
8: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
9: Жесть.
8: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
9: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
8: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
9: Угу.
8: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
9: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
8: Да.
9: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
8: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
9: А раньше сколько было?
8: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
9: Сильное падение.
8: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
9: Откат к 2015 году.
8: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
9: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
8: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
9: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
8: Да, есть.
9: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
8: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
9: В смысле?
8: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
9: Так. А сколько всего денег населения на счетах?
8: Более 35 триллионов.
9: Триллионов?
8: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
9: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
8: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
9: Придется включать печатный станок.
8: Конечно.
9: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115FZ.
8: А, антиотмывочный?
9: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
8: Ну да, благая цель.
9: А на практике?
8: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
9: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
8: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
9: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
8: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
9: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
8: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
9: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
8: Ну, обещали, да.
9: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
8: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
9: Интернет?
8: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
9: Нет интернета – нет сделки.
8: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
9: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
8: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
9: 607 миллиардов за месяц.
8: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
9: после осени 2022 года.
8: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
9: Что сказали?
8: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
9: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
8: И?
9: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
8: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
9: Так, давай расшифруем.
8: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
9: Пекарня покупает печь.
8: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
9: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
8: Да. Создаются рабочие места, производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
9: Банкам не на что выдавать кредиты.
8: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
9: А потребность физических денег остается?
8: Да. И что делает Центробанк?
9: Печатает новые купюры.
8: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
9: Прямой путь к разгону инфляции.
8: И власть видит этот отток капитала в тень.
9: И как реагирует? Пытается починить интернет?
8: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
9: 1 миллион в год?
8: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
9: Но люди же обходили это смурфингом.
8: Да, дробили суммы.
9: Поясни для ясности, что за смурфинг.
8: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
9: Или в разные банки.
8: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
9: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требует справки.
8: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
9: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
8: Да.
9: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
8: Ну-ка.
9: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
8: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
9: Каким образом?
8: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
9: Копил на черный день.
8: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
9: И упирается в лимит?
8: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
9: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
8: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
9: И какой выбор?
8: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
9: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
8: Люди осознанно идут на этот убыток.
9: Серьезно?
8: Да. Для многих потери 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
9: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
8: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
9: Теневики находят лазейки.
8: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
9: Бартер.
8: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
9: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
8: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
9: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
8: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
9: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
8: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
9: Согласна.
8: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
9: Каким?
8: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
9: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
8: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
9: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
8: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
9: Пока-пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
3: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
1: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
10: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
1: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
11: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
1: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
12: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
1: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
14: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
15: То есть это никогда это возможно?
14: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Главные новости дня.
16: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
17: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
16: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
17: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
16: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чигадаев.
18: есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
16: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
17: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
16: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
20: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо с правоохранительными органами поработать вместе.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
23: 我要睡觉.
22: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
23: 我要睡觉.
22: И третий раз.
23: 我要睡觉.
22: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
25: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки. Но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином, Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
24: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
0: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
24: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
25: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
2: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
1: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
5: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
1: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
1: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
7: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
6: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
8: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
6: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
9: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
10: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
11: Ух,
1: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
11: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
1: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
12: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
1: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
14: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
15: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
14: Где сыны Соловьева?
15: Сменили.
14: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
4: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушения, ограничения в голове своей, да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
4: Бублик на радио Лента.
16: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды,

0: из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна Ингус. Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия Ингус всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также Ингус может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.

0: в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
2: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту, вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей. А это на 62% выше уровня 2020 года. 2024 года.
4: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
3: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвития, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
5: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
3: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
6: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
7: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
3: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
8: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или не соответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
3: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
5: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования.
9: Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
11: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
10: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
12: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
10: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
13: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
10: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
10: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
15: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
10: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: «Радиолента. Прямая речь».
16: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
17: Все-таки Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
0: Главные новости дня.
10: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
18: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
10: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
10: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
20: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
21: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
22: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
23: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
10: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
1: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
2: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
6: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы и инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
9: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
8: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
11: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
12: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
8: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
24: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
8: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
24: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
8: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
13: вот он, вот он, вот он, вот он.
25: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
14: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
25: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
15: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
25: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
17: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
18: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут страны с другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать. Нас опять обманули.
17: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
19: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. Также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа, и это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
17: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
18: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в Сармате. Однако наше лидерство в сфере презентации Сармата совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы апробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций сарматов и орешников уже явно

0: В сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
1: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
2: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
3: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
6: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
5: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
7: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который

0: тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
1: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
2: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
5: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
7: То, что заметно каждый день.
6: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
7: Так, трубы и провода, я полагаю.
6: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
7: Угу.
6: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
7: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
6: Ну да.
7: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
6: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
7: Ага.
6: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
7: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
6: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
7: Ничего себе.
6: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
7: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
6: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
7: Ого!
6: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
7: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
6: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
7: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
6: В каком смысле?
7: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
6: Да-да-да.
7: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
6: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
7: Угу.
6: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять, почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
7: Так, и что это за драйверы?
6: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
7: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
6: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
7: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
6: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
7: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
6: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
7: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
6: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
7: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
6: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
7: И цена взлетает.
6: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
7: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
6: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
7: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
6: Давай.
7: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
6: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
7: Так, всего 1.5.
6: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
7: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
6: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
7: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
6: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
7: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
6: Важно пояснить, что это значит на практике.
7: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
6: Угу.
7: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
6: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
7: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
6: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
7: Дальше домашние квитанции?
6: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
7: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
6: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
7: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
6: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
7: А если взять базовые продукты питания?
6: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
7: Ну или тепличные хозяйства.
6: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
7: И транспорт тоже в этой цепочке.
6: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
7: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
6: угу.
7: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
6: Именно так.
7: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
6: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
7: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
6: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
7: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
6: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
7: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
6: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
7: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
6: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
7: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
6: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
7: Расстановка приоритетов?
6: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
7: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
6: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
7: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
8: Энергетические дауншифтеры.
7: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
8: Ого, звучит радикально.
7: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
8: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
7: Это трансформация самого образа жизни.
6: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
7: Всем пока.
6: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
7: До новых встреч.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. С Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
10: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
9: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
11: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
9: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
12: жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
13: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
14: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
15: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
14: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: лента «Балтийский лоцман».
16: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет 1,5 месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
18: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
17: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
18: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
17: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
19: есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маску также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
17: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
18: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
17: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Пермские полицейские из Центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
21: Некоторое время назад меня вызвали в Центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне 1/4 бурятской крови, но 3/4 во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю: «В чем дело? Почему вы мне угрожаете? Почему вы мне запрещаете быть русской? Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру». На что мне сказали: «Русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног».
3: Криминальные новости.
22: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти, он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек пытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик. Затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
0: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
1: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили его. Это же был символ.
2: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
23: Ну ничего страшного, парад состоится, да.
24: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
2: Соответственно, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень сгрустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
25: Непонятное событие 9 мая.
2: В каком смысле?
25: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
1: Владимир Владимирович его придумал широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
26: Ну ладно, а люди же будут там?
24: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет.
2: Ну да, это опасно.
26: Я просто не понимаю, ну повредится там один, два танка, там же не атомную бомбу сбросит.
23: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
3: Главные новости дня.
27: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
4: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
27: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
5: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
27: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
6: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
27: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
7: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
27: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
9: Тангуан.
8: Еще раз. Коррупционер по-китайски будет
9: тангуан.
8: И третий раз.
9: Тангуан.
8: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
11: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN, к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой

0: масс в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
3: Вот он.
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
4: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
5: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о трех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
6: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
7: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы,

0: пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
1: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
3: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
4: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
5: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет.
6: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
7: Какую?
6: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
7: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
6: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
7: И цифры там действительно поражают.
6: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
7: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
6: Ага.
7: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
6: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
7: В смысле?
6: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
7: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
6: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
7: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
6: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
7: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
6: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
7: Система быстрых платежей тоже легла.
6: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
7: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
6: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
7: А потому, что сломался посредник?
6: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
7: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
6: Естественно.
7: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
6: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
7: Но там их ждал сюрприз.
6: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
7: Банкоматов не хватает.
6: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
7: Ого!
6: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
7: Ничего себе откат.
6: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
7: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
6: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
7: В регионах?
6: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
7: Насколько все плохо в деревнях?
6: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
7: Угу.
6: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
7: Формируется такая зона финансовой изоляции.
6: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
7: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
6: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
7: Дорого обслуживать.
6: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
7: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
6: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibel, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
7: И что делают банки?
6: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
7: Жесть.
6: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
7: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
6: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
7: Угу.
6: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
7: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
6: Да.
7: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
6: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
7: А раньше сколько было?
6: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
7: Сильное падение.
6: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
7: Откат к 2015 году.
6: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
7: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
6: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
7: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
6: Да, есть.
7: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
6: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
7: В смысле?
6: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
7: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
6: Более 35 триллионов.
7: Триллионов?
6: Да. Разрыв колоссальный, разница больше, чем в 100 раз.
7: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
6: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
7: Придется включать печатный станок.
6: Конечно.
7: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
6: А, антиотмывочный?
7: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
6: Ну да, благая цель.
7: А на практике?
6: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
7: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
6: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
7: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
6: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
7: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
6: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
7: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
6: Ну, обещали, да?
7: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
6: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
7: Интернет?
6: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
7: Нет интернета – нет сделки.
6: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
7: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
6: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
7: 607 миллиардов за месяц?
6: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
7: После осени 2022 года.
6: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
7: Что сказали?
6: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
7: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
6: И?
7: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
6: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
7: Так, давай расшифруем.
6: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
7: Пекарня покупает печь.
6: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
7: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
6: Да. Создаются рабочие места, производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
7: Банкам не на что выдавать кредиты.
6: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
7: А потребность физических денег остается?
6: Да. И что делает Центробанк?
7: Печатает новые купюры.
6: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
7: Прямой путь к разгону инфляции.
6: И власть видит этот отток капитала в тень.
7: И как реагирует? Пытается починить интернет?
6: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
7: 1 миллион в год?
6: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
7: Но люди же обходили это смурфингом.
6: Да, дробили суммы.
7: Поясни для ясности, что за смурфинг.
6: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
7: Или в разные банки.
6: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
7: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
6: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
7: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
6: Да.
7: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
6: Ну-ка.
7: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
6: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
7: Каким образом?
6: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
7: Копил на черный день.
6: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
7: И упирается в лимит?
6: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
7: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
6: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
7: И какой выбор?
6: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
7: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
6: Люди осознанно идут на этот убыток.
7: Серьезно?
6: Да. Для многих потери 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
7: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
6: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
7: Теневики находят лазейки.
6: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
7: Бартер.
6: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
7: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
6: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
7: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
6: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
7: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
6: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
7: Согласна.
6: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
7: Каким?
6: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
7: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
6: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
7: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
6: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
7: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
1: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
0: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
8: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
0: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
9: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026 этот вопрос для миллионов остается без ответа.
0: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
10: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
0: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
12: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещение, замещенные авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
13: То есть это и когда это возможно?
12: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
14: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
15: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
14: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
15: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
14: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чигадаев.
16: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
14: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
15: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
14: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
17: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, но потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
18: Учим китайский вместе.
19: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
20: 我要睡觉.
19: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
20: 我要睡觉.
19: И третий раз.
20: 我要睡觉.
19: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
22: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки, но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
21: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
23: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
21: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
24: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было,
22: Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК «Сердобские» и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
1: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
5: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни система противовоздушной обороны.
21: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
6: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
21: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
7: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
8: Вот он.
0: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
9: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
0: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
24: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
0: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
10: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Вагнерах».
12: Может, сын Соловьева еще вопросы задать.
10: Где сыны Соловьева?
12: Сменили.
10: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас, прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас иерофант, да?
11: что башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту. И это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапных озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, 5-го месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора. Это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание. Потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора. Это четверка. И все это на базе традиций, 5 месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенные

0: присутствие или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна Ингус. Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия Ингус всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также Ингус может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят.

0: будет за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот кто кому сколько продает по какому курсу, нет. Вот поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
3: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
2: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвития, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Вареха.
4: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
2: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
5: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
6: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
2: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
7: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
2: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
9: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
8: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
10: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
8: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
11: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
8: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
8: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
13: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
8: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
14: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
15: Все-таки Макс – это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
8: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
16: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
8: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Какие хорошие деньги! Они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
8: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, 25% россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
18: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
19: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
20: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
21: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
8: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
22: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ЗСУ. Это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
0: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. «Президент России» по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
5: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой. Что теперь делать? Вот мобилизация. Что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
6: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
9: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
10: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
6: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
24: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
6: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
24: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
6: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики, Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
26: Вот он!
25: Ух, Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
11: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
25: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
12: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
25: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
15: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут страны с другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать. Нас опять обманули.
13: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
16: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. А также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
13: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
15: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы опробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций сарматов и орешников уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
17: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. От

0: Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
1: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
2: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
5: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
4: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из белгородского приграничья, которые потеряли все.
6: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
4: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
7: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником,

0: пусть сделают это». Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
3: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
5: То, что заметно каждый день.
4: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
5: Так, трубы и провода, я полагаю.
4: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
5: Угу.
4: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
5: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
4: Ну да.
5: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. стоит ли из-за 10% вообще объявлять тревогу?
4: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
5: Ага.
4: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
5: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
4: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
5: Ничего себе.
4: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
5: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
4: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
5: Ого!
4: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
5: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
4: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
5: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
4: В каком смысле?
5: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
4: Да-да-да.
5: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
4: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
5: Угу.
4: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
5: Так. И что это за драйверы?
4: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
5: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
4: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
5: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
4: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
5: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
4: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
5: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
4: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
5: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
4: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
5: И цена взлетает.
4: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
5: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
4: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
5: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
4: Давай.
5: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
4: сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
5: Так, всего 1.5.
4: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9. Разрыв колоссальный.
5: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
4: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
5: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
4: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
5: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
4: Важно пояснить, что это значит на практике.
5: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
4: Угу.
5: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
4: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
5: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
4: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
5: Дальше домашние квитанции?
4: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
5: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
4: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
5: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
4: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
5: А если взять базовые продукты питания?
4: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
5: Ну или тепличные хозяйства.
4: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
5: И транспорт тоже в этой цепочке.
4: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
5: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
4: Именно так.
5: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
4: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
5: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
4: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
5: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
4: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
5: что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
4: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
5: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
4: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
5: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
4: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
5: Расстановка приоритетов?
4: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
5: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
4: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
5: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
6: Энергетические дауншифтеры.
5: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
6: Ого, звучит радикально.
5: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
6: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
5: Это трансформация самого образа жизни.
4: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
5: Всем пока.
4: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
5: До новых встреч.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
8: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
7: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
9: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
7: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
10: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
11: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
7: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
12: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве, аттестации, например. Если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или не соответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
7: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
15: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
14: В центре переговоров четыре темы: торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
15: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
14: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чигадаев.
16: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
14: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
15: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
14: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Пермские полицейские из центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
18: Некоторое время назад меня вызвали в центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне 1/4 бурятской крови, но 3/4 во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю: «В чем дело? Почему вы мне угрожаете? Почему вы мне запрещаете быть русской? Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру». Значит, на что мне сказали: «Русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног».
1: Криминальные новости.
19: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек пытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик. Затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
21: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили. Это же был символ.
22: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
23: Ну ничего страшного, парад состоится, да.
24: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
22: Соответственно, вот, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень грустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
25: Непонятное событие 9 мая.
26: В каком смысле?
25: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
21: Владимир Владимирович его придумал широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
27: Ну ладно, а люди же будут там?
24: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет.
26: Ну да, это опасно.
27: Я просто не понимаю, ну повредится там один-два танка, там же не атомную бомбу сбросят.
23: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
1: Главные новости дня.
28: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
29: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
28: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
30: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
28: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
0: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026 этот вопрос для миллионов остается без ответа.
28: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
2: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
28: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
4: Тангуан.
3: Еще раз. Коррупционер по-китайски будет
4: Тангуан.
3: И третий раз.
4: Тангуан.
3: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
6: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, а объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций.

0: Volta.
1: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
2: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
1: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
3: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
1: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
1: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
5: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
1: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
6: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
1: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
7: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
1: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.

0: Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
2: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
3: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
4: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о 5-кратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет.
5: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
6: Какую?
5: Что их деньги на банковских картах – это ну просто виртуальные фантики.
6: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
5: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
6: И цифры там действительно поражают.
5: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
6: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
5: Ага.
6: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
5: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
6: В смысле?
5: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
6: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
5: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
6: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
5: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
6: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
5: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
6: Система быстрых платежей тоже легла.
5: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
6: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
5: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
6: А потому что сломался посредник?
5: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
6: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
5: Естественно.
6: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
5: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
6: Но там их ждал сюрприз.
5: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
6: Банкоматов не хватает.
5: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
6: Ого!
5: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
6: Ничего себе откат.
5: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
6: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
5: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
6: В регионах?
5: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
6: Насколько все плохо в деревнях?
5: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
6: Угу.
5: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
6: Формируется такая зона финансовой изоляции.
5: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
6: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
5: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
6: Дорого обслуживать.
5: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
6: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
5: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
6: И что делают банки?
5: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
6: Жесть.
5: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
6: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
5: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
6: Угу.
5: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
6: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом? Том.
5: Да.
6: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
5: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
6: А раньше сколько было?
5: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
6: Сильное падение.
5: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
6: Откат к 2015 году.
5: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
6: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
5: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
6: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
5: Да, есть.
6: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
5: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
6: В смысле?
5: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
6: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
5: Более 35 триллионов.
6: Триллионов?
5: Да. Разрыв колоссальный, разница больше, чем в 100 раз.
6: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
5: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
6: Придется включать печатный станок.
5: Конечно.
6: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
5: А, антиотмывочный?
6: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
5: Ну да, благая цель.
6: А на практике?
5: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
6: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
5: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
6: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
5: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
6: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
5: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
6: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
5: Ну, обещали, да.
6: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
5: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
6: Интернет?
5: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
6: Нет интернета – нет сделки.
5: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
6: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
5: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
6: 607 миллиардов за месяц?
5: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
6: После осени 2022 года.
5: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
6: Что сказали?
5: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
6: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
5: И?
6: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
5: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
6: Так, давай расшифруем.
5: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
6: Пекарня покупает печь.
5: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
6: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
5: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
6: Банкам не на что выдавать кредиты.
5: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
6: А потребность физических денег остается?
5: Да. И что делает Центробанк?
6: Печатает новые купюры.
5: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
6: Прямой путь к разгону инфляции.
5: И власть видит этот отток капитала в тень.
6: И как реагирует? Пытается починить интернет?
5: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
6: 1 миллион в год?
5: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
6: Но люди же обходили это смурфингом.
5: Да-да, дробили суммы.
6: Поясни для ясности, что за смурфинг.
5: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
6: Или в разные банки.
5: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
6: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
5: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
6: А она в России, по оценкам, от 20 до 40% ВВП.
5: Да.
6: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
5: Ну-ка.
6: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
5: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
6: Каким образом?
5: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
6: Копил на черный день.
5: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
6: И упирается в лимит?
5: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
6: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
5: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
6: И какой выбор?
5: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
6: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона – просто растворяются.
5: Люди осознанно идут на этот убыток.
6: Серьезно?
5: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
6: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
5: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
6: Теневики находят лазейки.
5: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
6: Бартер.
5: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
6: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
5: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
6: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
5: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
6: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
5: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
6: Согласна.
5: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
6: Каким?
5: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
6: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
5: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
6: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
5: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
6: Пока-пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%. а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
0: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
8: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
0: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
9: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
0: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
10: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
0: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
12: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
13: То есть это никогда это возможно.
12: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
14: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
15: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
14: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
15: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
14: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чегодаев.
16: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
14: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
15: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
14: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, о которой они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
19: Учим китайский вместе.
20: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
21: 我要睡觉.
20: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
21: 我要睡觉.
20: И третий раз.
21: 我要睡觉.
20: Учим китайский. Легко и весело.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
23: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки. Но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу. Не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
22: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
24: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
22: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
25: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
2: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
3: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
4: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
5: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
22: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
6: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен.
25: Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
22: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
7: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
8: Вот он.
0: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
9: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
0: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. 2 взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
10: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
0: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
13: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
8: Можно к сыну Соловьёва еще вопросы задать.
13: Где сыны Соловьёва?
8: Сменили.
13: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
8: Нет,
13: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
12: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дает
15: дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 – четверочка. А это у нас вибрация императора. Это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башни и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день, как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха, пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который встанет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
16: Красный карлик на радио Лента.
17: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в меня.

0: 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 16 мая. Давайте спросим у рун, что же нам ждать в этот день. Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна «Ингус». Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия «Ингус» всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также «Ингус» может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью – это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу. Так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть...

0: есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах типа S. Здесь прошло, когда продавали Citibank там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Citibank находится 1 триллион рублей на счетах типа S, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
3: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
2: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявило Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
4: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
2: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
5: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
6: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
2: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
7: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве, аттестации, например. Если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
2: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность? пригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам «Ваш голос учтен». Но
8: В базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату «Б». Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
10: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
9: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
11: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
9: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
12: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
9: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
9: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
14: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
9: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
15: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
16: Все-таки Макс – это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
9: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
17: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
13: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
19: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
20: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
21: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
9: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
22: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противником оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
1: Учим китайский вместе!
23: Как сказать по-китайски «президент России»?
24: 俄罗斯总统
0: Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
5: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада почует и сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых хотя и отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента» – голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: результат на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
6: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
8: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
10: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
6: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
24: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
6: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
24: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
6: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
25: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
26: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики, Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
27: Вот он.
26: Ух, Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
28: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
26: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
29: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ –
11: Это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
26: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
13: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами. Пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствуют, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
12: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
14: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. Также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам, тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
12: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
13: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы апробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций «Сарматов» и «Орешников» уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
9: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
26: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
15: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия...

0: еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
4: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровди. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровди подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
3: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из белгородского приграничья, которые потеряли все.
5: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
3: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марко Рубио.
6: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.

0: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
1: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
4: То, что заметно каждый день.
3: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
4: Так, трубы и провода, я полагаю.
3: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
4: Угу.
3: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
4: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
3: Ну да.
4: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
3: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
4: Ага.
3: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
4: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
3: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
4: Ничего себе.
3: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
4: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
3: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
4: Ого!
3: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
4: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
3: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
4: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
3: В каком смысле?
4: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
3: Да-да-да.
4: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
3: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
4: Угу.
3: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
4: Так. И что это за драйверы?
3: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
4: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
3: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
4: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
3: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
4: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
3: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
4: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
3: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
4: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
3: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
4: И цена взлетает?
3: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
4: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
3: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
4: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
3: Давай.
4: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
3: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
4: Так, всего 1.5.
3: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
4: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
3: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
4: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
3: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
4: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
3: Важно пояснить, что это значит на практике.
4: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
3: Угу.
4: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
3: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
4: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
3: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
4: Дальше домашние квитанции?
3: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
4: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
3: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
4: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
3: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
4: А если взять базовые продукты питания?
3: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
4: Ну или тепличные хозяйства.
3: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
4: И транспорт тоже в этой цепочке.
3: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
4: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
3: угу.
4: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
3: Именно так.
4: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
3: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
4: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
3: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
4: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
3: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
4: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
3: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
4: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
3: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
4: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
3: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
4: Расстановка приоритетов?
3: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
4: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
3: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения, деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
4: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
5: Энергетические дауншифтеры.
4: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
5: Ого, звучит радикально.
4: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
5: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
4: Это трансформация самого образа жизни.
5: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
4: Всем пока.
5: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
4: До новых встреч.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
7: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
8: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ванов. Ореха.
9: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
8: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
10: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
11: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависеть. Зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
8: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
12: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты. То есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда ГИД позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный ГИД, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
6: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, к которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. К
14: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
16: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
15: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
16: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
15: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чагадаев.
17: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим, глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
15: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
16: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
15: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный Иран иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Пермские полицейские из центра Э провели с жительницей Перми Инной Геннадьевной разъяснительную работу и предложили ей план дальших действий.
19: Некоторое время назад меня вызвали в центр Э для допроса по поводу моих комментариев ВКонтакте. Двое мужчин, белый и кавказец, спросили меня: «Инна Геннадьевна, вы же бурятка?» Я говорю: «У меня дедушка бурят, во мне 1/4 бурятской крови, но 3/4 во мне русской крови». Мне говорят с ухмылкой: «Забудь, ты не русская, ты бурятка. Если не хочешь серьезных неприятностей, вообще не подходи к русским». Я говорю: «В чем дело? Почему вы мне угрожаете? Почему вы мне запрещаете быть русской? Во мне 3/4 русской крови. Я здесь не только родилась и выросла, здесь родились и выросли мои родители. То есть ментально я русская, я люблю свой народ русский, я люблю свою русскую культуру». Значит, на что мне сказали: «Русским конец, и если ты будешь с русскими, тебе тоже. Беги от русских со всех ног».
2: Криминальные новости.
20: Кошмар в Бурятии. Мужчина зарезал жену, а затем изнасиловал и убил ее дочь-подростка, причем на глазах у маленького брата-школьницы. Житель села Бичура избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Когда дочь несчастная выбежала ей помочь, отчим утащил ее в баню. Там он несколько раз ударил ребенка кирпичом по голове, надругался и тоже зарезал. Убийца выбросил нож в соседний огород, а окровавленную одежду в реку, после чего сбежал. Все эти зверства происходили на глазах у второго ребенка, маленького сына погибшей. Мальчик получил тяжелую психологическую травму, с ним работают специалисты. Преступнику грозит пожизненный срок. 8-летний школьник погиб после посещения клиники «Новомед» в Новороссийске. Со слов родственников, отца мальчика отправили за лекарствами, пока сын умирал в больнице. Родные отвезли ребенка в частное медучреждение с температурой и болью в ухе. По словам тети погибшего, врачи сделали укол, после которого племянник потерял сознание. В свою очередь, мать мальчика рассказала, что сын после инъекции лежал весь посиневший на полу, а врачи не предпринимали должных действий, а после и вовсе отправили отца маленького пациента в аптеку за лекарствами, потому что нужных медикаментов для экстренной помощи у них не было. Когда приехала скорая, семья надеялась на чудо, но малыша не удалось спасти. Он скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно врачи ввели ребенку сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке. В Челябинской области мужчина избил 12-летнего мальчика. По данным следствия, 39-летний Евгений вломился в чужую квартиру и начал избивать своего 12-летнего соседа. Свой поступок он впоследствии аргументировал тем, что мальчик якобы испортил колеса его велосипеда. Причем на разборке неадекват пришел с малолетним племянником. Именно он и назвал дяде имена нескольких друзей, которые прокололи Евгению покрышки. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замначальника управления уголовного розыска ГУМВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое. Полковнику полиции грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, полицейский связан с нападением на мужчину, у которого похитили 300 тысяч долларов. Речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря 2022 года у здания следственного отдела по Московскому району Петербурга. Тогда несколько человек попытались пытались заставить мужчину отдать им деньги, а после отказа напали на него. Один из участников распылил потерпевшему в лицо газовый баллончик, затем у него забрали пакет с наличными. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 18 миллионов рублей. По данным Фонтанки, показания против Лаврищева дал бывший начальник уголовного розыска Московского района Петербурга Арам Мукучан, заключивший сделку со следствием. Он утверждал, что полковник мог знать о подготовке нападения. Сам Лаврищев вину отрицает. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Москвичей спросили, что они думают по поводу проведения парада в усеченном виде. Вот их ответы.
21: Наверное, что-то Россия не то делает. Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим. И как раньше проводили. Это же был символ.
22: Это грустно достаточно, потому что военная техника показывает для наших отцов и дедов, показывает состояние нашей страны.
23: Ну, ничего страшного, парад состоится, да.
24: В смысле, серьезно не будет? А зачем тогда закрыли Красную площадь? С какой целью? А где она будет проезжать?
22: Соответственно, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень погрустнул из-за этого. Он хотел своим дочерям, моим младшим сестрам показать танк хотя бы.
25: Непонятное событие 9 мая.
26: В каком смысле?
25: В прямом. Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
21: Владимир Владимирович его придумал широко праздновать. И что-то пошло не так. Наверное, в консерватории надо что-то подправить.
27: Ну ладно, а люди же будут там?
24: Короче, будет, получается, только марш, я так понимаю. Ну, типа, людской. А техники не будет.
26: Ну да, это опасно.
27: Я просто не понимаю, ну повредится там один, два танка, там же не атомную бомбу сбросит.
23: Все будет хорошо. Техника пусть отдыхает там, где она нужнее стоит. Что ее гонять? Бензин тратить дорогой.
2: Главные новости дня.
28: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
29: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
28: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
30: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
28: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
31: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
28: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
1: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
28: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «коррупционер»?
4: Тангуан.
3: Еще раз. Коррупционер по-китайски будет
4: тангуан.
3: И третий раз.
4: Тангуан.
3: Учим китайский. Легко и весело.
14: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
6: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
14: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
28: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
7: Вот он.
28: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают

0: поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
1: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
0: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта

0: сделала ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
1: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
2: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
3: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет.
5: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
6: Какую?
5: Что их деньги на банковских картах – это ну просто виртуальные фантики.
6: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
5: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
6: И цифры там действительно поражают.
5: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
6: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
5: Ага.
6: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
5: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
6: В смысле?
5: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
6: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
5: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
6: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
5: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
6: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
5: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
6: Система быстрых платежей тоже легла.
5: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
6: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
5: Ну, аналогия очень точная. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
6: А потому что сломался посредник?
5: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
6: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
5: Естественно.
6: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
5: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
6: Но там их ждал сюрприз.
5: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
6: Банкоматов не хватает.
5: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
6: Ого!
5: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
6: Ничего себе откат.
5: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
6: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
5: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
6: В регионах?
5: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
6: Насколько все плохо в деревнях?
5: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
6: Угу.
5: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
6: Формируется такая зона финансовой изоляции.
5: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
6: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
5: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
6: Дорого обслуживать.
5: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
6: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
5: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
6: И что делают банки?
5: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
6: Жесть.
5: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
6: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
5: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
6: Угу.
5: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
6: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
5: Да.
6: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
5: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
6: А раньше сколько было?
5: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
6: Сильное падение.
5: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
6: Откат к 2015 году.
5: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
6: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
5: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
6: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
5: Да, есть.
6: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
5: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
6: В смысле?
5: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
6: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
5: Более 35 триллионов.
6: Триллионов?
5: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
6: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
5: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
6: Придется включать печатный станок.
5: Конечно.
6: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
5: А, антиотмывочный?
6: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
5: Ну да, благая цель.
6: А на практике?
5: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
6: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
5: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
6: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
5: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
6: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
5: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
6: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
5: Ну, обещали, да.
6: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
5: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
6: Интернет?
5: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
6: Нет интернета – нет сделки.
5: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
6: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
5: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
6: 607 миллиардов за месяц.
5: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
6: После осени 2022 года.
5: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
6: Что сказали?
5: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
6: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
5: И?
6: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
5: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
6: Так, давай расшифруем.
5: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
6: Пекарня покупает печь.
5: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
6: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
5: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
6: Банкам не на что выдавать кредиты.
5: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
6: А потребность физических денег остается?
5: Да. И что делает Центробанк?
6: Печатает новые купюры.
5: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
6: Прямой путь к разгону инфляции.
5: И власть видит этот отток капитала в тень.
6: И как реагирует? Пытается починить интернет?
5: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
6: 1 миллион в год?
5: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
6: Но люди же обходили это смурфингом.
5: Да, дробили суммы.
6: Поясни для ясности, что за смурфинг.
5: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
6: Или в разные банки.
5: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
6: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
5: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
6: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
5: Да.
6: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
5: Ну-ка.
6: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
5: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
6: Каким образом?
5: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
6: Копил на черный день.
5: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
6: И упирается в лимит?
5: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
6: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
5: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
6: И какой выбор?
5: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
6: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
5: Люди осознанно идут на этот убыток.
6: Серьезно?
5: Да. Для многих потери 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
6: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
5: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
6: Теневики находят лазейки.
5: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
6: Бартер.
5: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
6: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
5: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
6: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
5: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
6: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
5: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
6: Согласна.
5: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
6: Каким?
5: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
6: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
5: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
6: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
5: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
6: Пока-пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Золотая коммуналка, цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
0: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
8: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
0: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
9: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
0: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
10: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
0: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
12: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещение, замещены авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
13: То есть это никогда это возможно.
12: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Главные новости дня.
14: Переговоры века. Как прошел первый день визита президента США в Пекин? Трамп сообщил о фантастических сделках. Визит Дональда Трампа в Китай стал первой поездкой американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. При этом проблемы все те же – торговые войны, конфликт вокруг Тайваня и растущее соперничество. Тем не менее, обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее вместе и назвал Си Цзиньпина другом.
15: Большое уважение, Китай. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
14: В центре переговоров четыре темы – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями. Об итогах отчитался китайский МИД.
15: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
14: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Как известно, в первые месяцы своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но впоследствии двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Своих гендиректоров отправили в Пекин Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами. В итоге Китай, в частности, решил купить 200 самолетов Boeing. Вообще, экономические переговоры явно удались, считает китаист Алексей Чагадаев.
16: Есть очевидная такая дихотомия политического и экономического. Вот внешнеполитических успехов Трампу достичь, к сожалению, не удалось. Мы не видим никаких громких заявлений, мы не видим никаких подписаний, мы не видим никаких новых союзов или новых институтов. Но, наверное, Трамп и не рассчитывал на такие успешные сделки по Ирану или по другим регионам. Но бизнес и Трампу удался все-таки. Давайте мы отметим. Этим глава NVIDIA прилетал не просто так, и Соединенные Штаты Америки разрешили NVIDIA продажу новых чипов. А Илон Маск также уезжает с панелями для производства солнечных батарей. Илон Маск также уезжает с разрешением тестировать свои автопилоты на улицах Китая. Ну и закупки Боингов. Пока мы говорим о 200 Боингах, ранее говорили о 500, но давайте согласимся, что что-то есть, вот что-то, что можно поддержать.
14: Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
15: Народы Китая и США — это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
14: Встреча в Пекине показала готовность США и Китая стабилизировать отношения после долгого периода напряженности. Для России это плохой сигнал, отмечают политологи. По их словам, Владимир Путин пытается сохранять статус великой державы либо через полезность Москвы для США и Китая, либо через способность создавать проблемы. Но если Вашингтон и Пекин договариваются напрямую, пространство для роли Москвы сужается. Эксперты также напоминают, что во время последнего разговора 29 апреля Владимир Путин предлагал вывести высокообогащенный иранский уран в Россию. Но Дональд Трамп отказался и призвал его сосредоточиться на завершении военных действий на Украине. Это же он повторил и после встречи с Си Цзиньпином. Как сказал Трамп, они оба хотели бы, чтобы этот вопрос был решен еще вчера вечером. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
19: Учим китайский вместе.
20: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
21: 我要睡觉.
20: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
21: 我要睡觉.
20: И третий раз.
21: 我要睡觉.
20: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Жар чужими руками загребают. Военный журналист Михаил Полымков про совсем другую войну.
23: Другая она во всех смыслах. И в первую очередь, потому что в прежних войнах это был действительно для каждого личный бой. Он или ты. Каждый рискует своей жизнью. Танк против танка, самолет против самолета. Сегодня, если только повезет дойти до точки штурма или зачистки, но в целом война идет сегодня на дистанции. И без той боевой дуэли, которая давала тебе ощутить хоть какое-то обоснование считать себя воином. Не лицом к лицу, меч к мечу, не в прицеле увидеть друг друга, а просто видеть беспомощную цель и как в очередной локации уничтожить юнита. Я без предъявы бойцам. Все, кто действительно был, тот знает, как костлявое выглядит в лицо. Но я думаю, понятно, что я имею в виду. Хотя для генералов война во все века всегда выглядела именно так. Эх, посадить бы как-то президентов стран разных в какую-то игру виртуальную играть. Типа контры. И пусть соревнуются в виртуале. Земля уже переполнена кровью своих сыновей. Хочется, чтобы все жили.
22: Иван Отраковский о том, как Сербия впервые в истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО.
24: В учениях, прошедших на юге Сербии, приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ними следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая Штаты, Великобританию и Францию. Наша власть слишком часто провоцировала слабостью на международной арене. Теперь это дает такие результаты.
22: А военкор канал «Морская мощь государства» пишет о том, как Пентагон отработал ядерный удар по России.
25: Минувшей ночью в ходе проведения неустановленного мероприятия, так как учений официальных не было, Пентагон отработал элемент нанесения условного ракетно-ядерного удара по объектам стратегических ядерных сил на территории России. Его можно обозначить как обезоруживающим, упреждающим, так и ответным на применение ядерного удара по Соединенным Штатам. Условные пуски были произведены с борта стратегического подводного ракетоносца Воздушно-морских сил США «Аляска», находившегося в передовом районе боевого патрулирования в западной части Средиземного моря, районе Сардинского моря.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
26: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
0: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
1: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
2: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
3: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровді. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровді подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
22: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
5: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
22: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
6: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
7: Вот он.
0: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
8: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
0: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
9: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
0: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
11: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет.
7: Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
12: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
7: Где сыны Соловьева?
12: Сменили.
7: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
12: Нет,
7: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
13: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас, прогноз на 16 мая. Что же нам расскажут цифры об этом дне? Итак, 16-й аркан у нас башня. Это приносит одну из самых бескомпромиссных и мощных энергий. В системе Ладини этот день считается моментом такого радикального освобождения. Если, например, на протяжении всего мая мы старательно выстраивали правила, традиции, внутренний порядок, потому что пятый месяц, пятая энергия – это у нас Иерофант, да? То башня проверяет эту конструкцию на прочность. Вот все, что было построено на ложных убеждениях, страхах или, может быть, чужих ожиданиях, может просто рухнуть в один момент. И не пугайтесь, башня разрушает только то, что мешает нашему истинному росту, и это расчищает место для чего-то по-настоящему живого и прочного, и того, что нам нужно. Энергия 16-го аркана – это молния, знаете, которая бьет в верхушку застоявшейся структуры. Это день внезапно озарений, резких перемен и необходимости быстро принимать волевые решения. Под влиянием, тем более, пятого месяца энергии Иерофанта эта встряска носит характер такого, знаете, духовного экзамена. Если вы, например, засиделись в своей зоне комфорта, пространство может принудительно вытолкнуть вас на новый уровень. И в этот день важно не цепляться за обломки старого, а все-таки с благодарностью идти вперед и принимать разрушение ограничений в голове своей. Да? Башня всегда дарует свободу тем, кто готов отказаться от старой кожи ради новой, более масштабной реальности. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 22, 2 плюс 2 четверочка. А это у нас вибрация императора, это власть, структура, жесткий контроль. И здесь, знаете, возникает феноменальное и крайне напряженное сочетание, потому что грохот башни, 16-й аркан, встречается с железной волей императора, это четверка, и все это на базе традиций, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш внутренний стержень должен быть крепче любых внешних обстоятельств. Вот вы не просто наблюдаете за переменами, вы руководите процессом реструктуризации или разрушения, понимаете? Тем более Луна у нас в знаке Тельца, в этот день это делает любые изменения особенно ощутимыми, в материальном плане особенно могут затронуться вопросы финансовые,
14: финансов, недвижимости и физического комфорта. С практической и финансовой точки зрения, это день такой шоковой терапии и капитального ремонта дел. Я бы так сказала, в бизнесе, например, это время для резких реформ, может быть, закрытие нерентабельных направлений и, может быть, избавление от балласта. А в финансовых энергиях башня и император предупреждают, что возможны внезапные расходы или резкие изменения на рынке, например. Вот знаете, как акции упали резко в один день, и все меняется. Однако для тех, кто сохраняет хладнокровие, это шанс приобрести активы по какой-то выгодной цене прямо вот на руинах чужой паники. Это тоже бывает, знаете. Это лучший день для сноса старых зданий, буквально и фигурально, и закладки фундамента нового дома, который будет построен по более совершенным чертежам. Вот так вот. Так что вы в этот день как архитектор, который с невозмутимым видом наблюдает за контролируемым сносом старого цеха. Пыли много, шум оглушительный, но в ваших руках уже лежит план ультрасовременного центра, который станет на месте старого. Окружающие, конечно же, в этот день могут пребывать в хаосе, но ваша вот эта вот императорская выдержка и знание законов помогут стать точкой опоры для других. И задача главного дня – быть тем, кто наводит порядок в момент бури. А вот вечер стоит провести в спокойствии, подводить итоги этой встряски и осознавая, какой объем лишнего груза покинул вашу жизнь, и поблагодарить, да? То есть в таком случае мы завершим этот день с ощущением странной, но мощной чистоты, понимания, что теперь перед нами абсолютно открытое пространство для строительства новой судьбы, будто с чистого листа. Вот такой вот мощный день, друзья. Принимайте, благодарите, стройте свою жизнь и обязательно берегите себя.
15: Красный карлик на радио Лента.
16: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд-Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто больше? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было

0: Руны, какой вы нам дадите совет? Итак, выпала руна Ингус. Такой день проходит под влиянием символа плодородия, завершения цикла, готовности к новому. Это, знаете, момент внутреннего наполнения, выхода на какую-то финишную прямую вашу. Все, что вы вынашивали долгое время, может, идею, какой-то план, решение, все может обрести форму. И это какой-то внутренний резерв, он наполнен. Осталось просто направить энергию в какое-то созидание и в творение. В работе это идеальный день для завершения проектов, для подачи заявок, для защиты своей идеи. Все, что было отложено, требует вашего финального штриха. Также день хорош для начала чего-то нового. Энергия Ингус всегда поддерживает старт, особенно в долгосрочных начинаниях. В отношениях здесь возможность некой гармонизации. Если вы долго откладывали важный разговор, то он сложится на ура. Также Ингус может говорить о беременности, зачатии, либо о начале нового этапа в паре. А вот одиноким эта руна сулит очень интересную встречу, особенно с перспективой на будущее. Так что смотрите в оба. Может, ваша вторая половиночка в этот день о себе даст знать. По здоровью это день, когда организм способен на регенерацию. Это отличное время для начала цикла, может, оздоровления, диеты, отказа от вредных привычек. То есть уделите время полезному обертыванию, медитациям, каким-то заземляющим практикам. А внимание еще уделите репродуктивной системе, особенно мужчины. В этот день можно очень хорошо сделать диагностику и получить результат лечения. Прекрасный день, все зреет, наполняется, готово прорваться наружу, так что позвольте себе быть в потоке завершения одного этапа и старта нового.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они

0: они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
3: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
2: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС-экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
4: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
2: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
5: жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
6: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
2: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
7: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например. Например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
2: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: бизнесмен.
4: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет 1,5 месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали.
8: Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе. Или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
10: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
9: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
11: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
9: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
12: правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
9: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
9: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
14: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
9: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
15: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
16: Все-таки Макс – это отечественная разработка, сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
9: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
17: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
13: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
19: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
20: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, моя 1500, на нее вообще невозможно жить.
21: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
9: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
22: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация СУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
1: Учим китайский вместе!
23: Как сказать по-китайски «президент России»? Еще раз. Президент России по-китайски звучит так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
25: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России, да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все, эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причиной, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки покрышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
6: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз***ят так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
8: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые. А на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
12: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
11: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
26: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
11: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
27: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
11: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
28: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз является участником конфликта на стороне Украины. Вот как это комментирует военкор Котенок.
29: Да, с европейцами все понятно. Они действительно воюют с нами.
9: пока опосредованно, гибридно, руками украинцев. Правда, свое участие формат расширяет планомерно и не торопясь. А когда почувствует, что накопили жирок, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, развернутые мехбригады, будут наглеть еще больше. И не только на Балтике. Тут странность в другом. Мы уже фактически признаем Европу стороной конфликта. Но просто признаем, не реагируя и не отвечая, что со стороны можно воспринимать как позицию слабого. А с посредничеством американцев тоже вопросы. Хорош посредник, накачивающий оружием только одну сторону, предоставляющий ей свои спутниковые системы, ракетное, стрелковое вооружение, бронетехнику и связь. Осталось только томагавки и ядерку тактическую Киеву передать такому посреднику, чтобы был полный комплект. Еще посредник решил, что вправе определять, отдавать ли России часть Донбасса или оставить Украине. Странное такое посредничество. Такое, что через пару лет снова вынудит нас сказать: нас опять обманули.
28: Военкор Живов о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
13: Рубио сказал, что вооруженные силы Украины сегодня являются самыми сильными и боеспособными во всей Европе. А Украина, с его слов, использует новые тактики, методы ведения боя, оборудование и технологии, создав уникальную модель гибридной асимметричной войны. А также Рубио отметил, что российская армия якобы ежемесячно теряет в 5 раз больше солдат, чем ВСУ, несмотря на значительно большие ресурсы. Госсекретарь Рубио не особо скрывает даже, что администрация Трампа не сильно старалась соблюдать дух Анкориджа. И это все на фоне того, как вчера Песков опять предлагал американцам сотрудничество в экономике без оглядки на украинский конфликт. То есть это не США предлагают нам: тут мы воюем, а тут торгуем. Это мы предлагаем им так делать, но США не соглашаются. Какое отвратительное унижение.
28: Военкор Котенок о том, что уровень межконтинентальной ракеты «Сармат» высок, но явно преувеличен.
9: Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил о том, что российская ракета «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. Еще Денис Валентинович сообщил, что Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в «Сармате». Однако наше лидерство в сфере презентации «Сармата» совершенно не означает его применение в реальности, поскольку может восприниматься как оружие судного дня. В локальных конфликтах, судя по всему, этот ракетный комплекс, способный облетать земной шарик, мы апробировать пока не собираемся, даже в обычном, неядерном снаряжении. Также напомню, что мы еще до спецоперации опережали весь мир по буревестникам, посейдонам и кинжалам. Однако в реальности наш вероятный противник, что называется семимильными скачками, преодолевает отставание в тех областях, где опаздывал, в частности в гиперзвуке, которым так гордились у нас. Да и наш реальный противник в лице Украины также форсирует развитие ракетных, гиперзвуковых технологий, обещая их на наши головы отправлять. Наши комплексы хороши для той самой последней войны, когда нас уже как бы похоронят, а мы все равно ответим. Но отвечать нужно здесь и сейчас, а для этого одних презентаций «Сарматов» и «Орешников» уже явно недостаточно. К тому же на Западе уверены, что по ним это точно не прилетит.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
11: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
16: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
11: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
15: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
11: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые две недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
17: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человека.

0: Говорят военкоры.
1: Олег Царев про украинский стандарт 10. Что он означает?
2: Ввести для всех украинских ударных экипажей беспилотников норму в 10 убитых россиян в месяц предложил командующий силами беспилотных систем Украины Мадяр Бровді. Он назвал это стандартом 10, и по его подсчетам, его выполнение вдвое перекроет нынешние темпы пополнения российской армии. Бровді подчеркнул, что у Украины нет недостатка в дронах разных типов, и реализация стандарта 10 упирается исключительно в подготовку операторов. Также тут важно отметить, что в последние 5 месяцев ВСУ смогли перехватить инициативу в войне дронов, и теперь они хотят ее развивать. За счет своей индустрии дронов, европейских финансов и гибкой системы управления в Киеве надеются добиться превосходства над Россией в войне на истощение. Наверняка будут продолжать удары по нашим промышленным объектам и транспортным узлам внутри России. Иными словами, ключевое противостояние сейчас разворачивается в области технологий и управленческих решений. Именно от этого зависит исход войны, а не от того, на сколько километров мы продвинулись, заплатив за это жизнями. Надо беречь людей. Без людей не работает ничего. Ни дроны, ни танки, ни системы противовоздушной обороны.
1: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
3: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
1: Александр Коц о новых неприятных заявлениях госсекретаря США Марка Рубио.
4: Рубио в эфире Fox News неожиданно поделился своим геополитическим инсайтом. Переговоры между Москвой и Киевом, оказывается, потеряли импульс. По версии Рубио, украинцы пережили зиму и теперь полны уверенности в своих позициях на поле боя. С Россией у Рубио другая логика. Мы, дескать, не идем на уступки, потому что выросли цены на нефть. Простенько и без затей, будто речь идет не о войне, а о биржевой котировке. Видимо, в системе координат Вашингтона иных мотиваций для государства просто не предусмотрено. Но самое показательное – финал. Если кто-то другой хочет попробовать стать посредником, пусть сделают это. Конец цитаты. Перевод с дипломатического. «Мы устали, у нас не получается, но и другим не отдадим». Классическая собака на сене. Импульс, господин госсекретарь, не теряется сам по себе. Его теряют те, кто одной рукой предлагает диалог, а другой подкидывает дровишек в костер.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
6: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая

0: всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК, страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
3: То, что заметно каждый день.
2: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
3: Так, трубы и провода, я полагаю.
2: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
3: Угу.
2: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
3: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
2: Ну да.
3: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
2: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
3: Ага.
2: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
3: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
2: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
3: Ничего себе.
2: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
3: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
2: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
3: Ого!
2: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
3: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
2: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
3: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
2: В каком смысле?
3: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
2: Да-да-да.
3: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
2: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
3: Угу.
2: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
3: Так. И что это за драйверы?
2: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
3: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
2: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
3: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
2: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
3: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
2: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
3: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
2: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
3: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
2: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
3: И цена взлетает.
2: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
3: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
2: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
3: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
2: Давай.
3: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
2: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
3: Так, всего 1.5.
2: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
3: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
2: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
3: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
2: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
3: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
2: Важно пояснить, что это значит на практике.
3: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
2: Угу.
3: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
2: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
3: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
2: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
3: Дальше домашние квитанции?
2: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
3: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
2: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
3: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
2: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
3: А если взять базовые продукты питания?
2: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
3: Ну или тепличные хозяйства.
2: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
3: И транспорт тоже в этой цепочке.
2: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
3: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
2: Именно так.
3: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
2: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
3: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
2: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
3: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
2: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
3: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
2: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
3: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
2: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
3: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
2: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
3: Расстановка приоритетов?
2: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
3: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
2: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
3: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Энергетический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
2: Энергетические дауншифтеры.
3: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
2: Ого, звучит радикально.
3: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
2: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
3: Это трансформация самого образа жизни.
2: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
3: Всем пока.
2: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
3: До новых встреч.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
5: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
4: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
6: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
4: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
7: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
4: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
9: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Главные новости дня.
10: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
11: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
10: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
12: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
10: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
13: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
10: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
14: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
15: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
16: Владимир Путин.
15: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
16: Владимир Путин.
15: И третий раз.
16: Владимир Путин.
15: Учим китайский. Легко и весело.
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
19: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
18: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
19: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служат сценарии гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
20: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
4: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
11: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
4: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
21: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
4: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
22: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
18: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
0: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
18: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
2: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
3: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
4: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
23: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет.
5: Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
4: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
7: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
6: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
23: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
17: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
24: Приветствую вас. Прогноз на 17 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какую энергию дню зададут? А 17-ка у нас аркан «Звезда». после резких перемен в этот день небо над нами проясняется, да, тем более в контексте мая, 5 месяца, энергия звезды превращается в осознанный путь к своей высшей миссии. Например, если иерофант, 5 месяц, 5 энергия, дает нам правила и смыслы, то энергия звезды дарит вдохновение и веру в то, что эти смыслы ведут нас к истинному успеху. Это день долгосрочных перспектив, надежды и раскрытия талантов, что очень важно. В принципе, энергия 17-го аркана – это высокие вибрации, творчество, признание, конечно же, это сцена, сияние на большое количество людей. В этот день ваши идеи могут казаться далекими от реализации, но они обладают огромной силой притяжения. Тем более, опять же, под влиянием 5 месяца этот день становится идеальным для того, чтобы заявить о себе, как, например, об эксперте или мастере своего дела. Да, звезда помогает стать знаменитым, транслировать свои ценности, тем более на большую аудиторию, и находить сразу же единомышленников. И ваше волевое решение в этот день – это верить в свою мечту и не бояться быть собой. То есть это время, когда вы осознаете, что за повседневными делами стоит нечто большее – это ваша уникальная судьба. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 7, плюс 5, 5 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. На сумме 23, 2 плюс 3, пятерочка. А это у нас снова энергия Ерефанта. Это у нас учитель, ученик, знания новые. Да, и когда сияние звезды, 17-я энергия, встречается с двойной энергией учителя, это означает день приобретения истинного призвания. Да, в этот день вы можете получить доступ к каким-то знаниям, которые станут вашим путеводным светом на годы вперед. Да? Тем более Луна у нас в знаке Близнецов. Это добавляет дню легкости, общительности, скорости. Информация в этот день буквально летает в воздухе, то есть нужно ловить нужные идеи. Они могут прийти через случайный разговор или просто пост в соцсетях. С практической и финансовой точки зрения это день работы на перспективу. То есть в делах это лучшее время для запуска каких-то рекламных кампаний, акций, начала долгосрочного образовательных проектов. Звезда всегда любит публичность, это понятно, да? Если вы боялись заявить о себе, делайте это в этот день, и мир готов вас услышать. А в финансах энергия звезды и иерофанта советует инвестировать в личный бренд, в свое имя, в те технологии, которые станут актуальными завтра. То есть это не день для моментальной наживы, но идеальный момент для того, чтобы посеять семена богатства, которое придет к вам через вашу экспертность, популярность, но немножечко позже. Это как урожай засеять, да? Сразу же всходов нет, а вот через какое-то время вы уже соберете свой урожай. Вот так и здесь. Здесь вы знаете, как рок-звезда, которая пришла на лекцию в университет, и вы светитесь, притягиваете взгляды, но при этом говорите очень правильные и мудрые вещи. И окружающие могут смотреть на вас с восхищением. И ваша задача – использовать это внимание для продвижения своих благородных целей. Вечер стоит провести, глядя на настоящее звездное небо, конечно же, или просто за составлением, может быть, карты желаний на ближайший год. Здесь вы закрутите нужную, важную энергию. И завершите этот день с ощущением полета, понимания, что все и вся вчерашние встряски были лишь подготовкой к чему-то чистому в вашей жизни. Вот так вот принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд-Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе.
9: Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
17: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
24: Руна дня на 17 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какую подсказку вы нам дадите? Итак, выпала руна «Хагалас». Но такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Но обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой. Вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло.

0: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
1: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
0: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
2: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
5: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого

0: В убытке закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
1: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
2: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
1: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
3: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
4: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
1: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
5: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например. Например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
1: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример – Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно, но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются, опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно, не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все, дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановит. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
9: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
8: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
10: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
8: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
8: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
8: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
13: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
14: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию. И пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
6: Главные новости дня.
8: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
15: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
16: Они какой-то пропустили, и туда попало, и все.
8: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
17: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
8: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
18: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
8: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
19: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
8: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
20: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. вообще.
8: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
21: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
22: То есть это никогда это возможно?
21: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
6: Учим китайский вместе.
7: Как по-китайски будет слово «оружие»?
23: Учи.
7: Еще раз. «Оружие» по-китайски будет звучать так.
23: Учи.
7: И третий раз.
23: Учи.
7: Учим китайский. Легко и весело.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
24: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада по счету в сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, что мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия прислали их негодными к службе и, соответственно, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
5: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
4: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
9: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
4: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
10: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
4: Антиретровирусную терапию, ВИЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
12: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
11: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
20: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
11: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
16: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файрпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу. Массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои в первую очередь на нас.
15: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
17: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного Курска этим летом.
15: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
18: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости дня.
11: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
8: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
11: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
13: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
11: Эксперты подтверждают,

0: ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
1: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
4: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
3: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
6: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня».

0: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
1: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, возвращать не больше половины вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству 98-й год мало не покажется цветочками.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
4: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
3: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, прям катастрофическим для российской армии.
4: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
3: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
4: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
3: Ага.
4: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
3: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
4: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
3: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
4: Через гражданские сети?
3: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, минуты 2-3.
4: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера? и зависеть от спутников Илона Маска. Это же...
3: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
4: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
3: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
4: Ага, выстрел себе в ногу.
3: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
4: Слушай, ну логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
3: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
4: Я неуязвимы для современного рэба.
3: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
4: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
3: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
4: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
3: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
4: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
3: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
4: то теперь фокус сместился на обеспечение.
3: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
4: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
3: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
4: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
3: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
4: А, двигатель же горячий.
3: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
4: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
3: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
4: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
3: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
4: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
3: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
4: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
3: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
4: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
3: Ага.
4: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
3: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц. А в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
4: Разрыв почти в 10 раз.
3: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5000 высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
4: А у обычного снаряда?
3: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
4: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
3: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
4: Панцирь захлебывается от количества целей.
3: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
4: А вторая причина?
3: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
4: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
3: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физика обнаружения.
4: Слепые зоны радаров?
3: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
4: И летит, наверное, очень низко.
3: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
4: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
3: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
4: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
3: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
4: А набор?
3: И качество подготовки падает.
4: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
3: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
4: Ужас. А техника?
3: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
4: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
3: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
4: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
3: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
4: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
3: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
4: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
3: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
4: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
3: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
4: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
3: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
4: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
3: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
4: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
3: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
4: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.
5: Балтийский дневник. К Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
6: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
5: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
7: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
5: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
8: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
9: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция, от этого, конечно, будет зависеть зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
5: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
10: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве, аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
5: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в три раза. Но это еще не все. Потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты,
7: которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все, дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
13: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
12: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
14: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
12: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
14: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
12: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
16: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
17: они
16: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Криминальные новости.
18: Похоронили заживо. 2-летнюю девочку держали в деревянном ящике ее собственные родители. Это случилось в городе Комсомольске на Амуре. Соня была нежелательным ребенком, и родители, 27-летняя женщина и ее 29-летний муж, придумали, как от нее избавиться. Они сделали для крохи гроб, тесный короб с крышкой. В нем ребенок не мог ни выпрямиться, ни даже нормально сесть. Девочку почти не купали, а в последние месяцы перестали регулярно давать еду и воду. Когда малышка погибла от истощения, пара садистов попыталась убедить всех, будто она умерла от болезни. А сам ящик выбросили на помойку. Позже этот короб нашли следователи. Суд приговорил обоих к 20 годам колонии. Отца садиста отправили в колонию строгого режима, а мать в колонию общего режима. Суд в Подмосковье назначил 7 лет колонии строгого режима участнику СВО по делу о нескольких кражах, в том числе со взломом и дезертирстве. Приговор военнослужащему Михаилу Бабинину вынесли 16 апреля. По версии следствия, мужчина после лечения не вернулся в воинскую часть, в которой проходил службу, и скрывался в Подмосковье. Находясь в розыске, Бабинин похитил ювелирное украшение у родственницы и ночью в маске проник в супермаркеты «Магнит», «Дикси» и еще в два местных продуктовых магазина. Стоимость похищенных украшений, по версии силовиков, составила более 20 тысяч рублей. Из продуктовых магазинов Бабинин вынес колбасы, сыры, много алкоголя, сигарет, также забирал деньги из кассовых аппаратов. Ущерб «Магниту» составил 111 тысяч рублей, «Дикси» – более 90 тысяч, а продуктовому магазину в Можайске – почти 30 тысяч рублей. Из кассы еще одного магазина, по версии следствия, Бабинин ночью забрал более 200 тысяч рублей. Когда именно произошли кражи, не сообщается. В постановлении суда говорится, что у родственницы, у которой Бабинин похитил ювелирное украшение, он жил с ноября 2024 года по август 2025. Военный признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел факт его участия в спецоперации, полученное на Украине ранение и медаль за отвагу. В России родственникам заключенных начали предлагать страховки от пыток, побоев и незаконных действий сотрудников колонии и СИЗО. На такую практику обратили внимание «Известия». Одну из подобных услуг рекламирует Православный центр духовной помощи и правовой защиты. На сайте организации говорится, что заключенные регулярно сталкиваются с насилием, а обращения в государственные органы могут обернуться проблемами для самих осужденных. Авторы схемы утверждают, что выдают страховой договор заключенному и отправляют копию администрации колонии. В случае травм клиентам обещают независимую экспертизу и помощь с исками против руководства учреждений. Стоимость таких полисов достигает нескольких десятков тысяч рублей в месяц. Организаторы обещают защиту в случаях избиений, отказа в лечении и других нарушений прав заключенных. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
17: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
19: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
17: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
20: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
17: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
21: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
17: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
1: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
0: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
3: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
22: И Европы, кстати, не будет.
3: В этом случае Европы не будет.
22: Но нам-то от этого легче.
3: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
23: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
17: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
4: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
17: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
8: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
6: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
8: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзязько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
5: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
17: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог

0: прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
1: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за 2 суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Зязько остается в счастье, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с 2 взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и 2 посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
3: В городе появятся 2 посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
0: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
4: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
0: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
5: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
0: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. 2 новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет.
6: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
7: Какую?
6: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
7: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.

0: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
1: И цифры там действительно поражают?
0: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
1: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
0: Ага.
1: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
0: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
1: В смысле?
0: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
1: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
0: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
1: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
0: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
1: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
0: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
1: Система быстрых платежей тоже легла.
0: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
1: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
0: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
1: А потому, что сломался посредник?
0: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
1: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
0: Естественно.
1: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
0: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
1: Но там их ждал сюрприз.
0: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
1: Банкоматов не хватает.
0: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
1: Ого!
0: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
1: Ничего себе откат.
0: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
1: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
0: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
1: В регионах?
0: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
1: Насколько все плохо в деревнях?
0: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
1: Угу.
0: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
1: Формируется такая зона финансовой изоляции.
0: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
1: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
0: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
1: Дорого обслуживать.
0: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
1: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
0: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibel, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
1: И что делают банки?
0: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
1: Жесть.
0: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
1: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
0: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
1: Угу.
0: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
1: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом? хвостом.
0: Да.
1: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
0: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
1: А раньше сколько было?
0: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
1: Сильное падение.
0: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
1: Откат к 2015 году.
0: Да, и это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
1: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
0: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
1: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
0: Да, есть.
1: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
0: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
1: В смысле?
0: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
1: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
0: Более 35 триллионов.
1: Триллионов?
0: Да. Разрыв колоссальный, разница больше, чем в 100 раз.
1: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
0: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
1: Придется включать печатный станок.
0: Конечно.
1: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
0: А, антиотмывочный?
1: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
0: Ну да, благая цель.
1: А на практике?
0: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
1: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
0: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
1: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
0: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
1: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
0: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
1: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
0: Ну, обещали, да.
1: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
0: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
1: Интернет?
0: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
1: Нет интернета – нет сделки.
0: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
1: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
0: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
1: 607 миллиардов за месяц?
0: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
1: После осени 2022 года.
0: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
1: Что сказали?
0: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
1: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
0: И?
1: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
0: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
1: Так, давай расшифруем.
0: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
1: Пекарня покупает печь.
0: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
1: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
0: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
1: Банкам не на что выдавать кредиты.
0: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
1: А потребность физических денег остается?
0: Да. И что делает Центробанк?
1: печатает новые купюры.
0: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
1: Прямой путь к разгону инфляции.
0: И власть видит этот отток капитала в тень.
1: И как реагирует? Пытается починить интернет?
0: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
1: 1 миллион в год?
0: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
1: Но люди же обходили это смурфингом.
0: Да, дробили суммы.
1: Поясни для ясности, что за смурфинг.
0: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
1: Или в разные банки.
0: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
1: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
0: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
1: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
0: Да.
1: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
0: Ну-ка.
1: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
0: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
1: Каким образом?
0: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
1: Копил на черный день.
0: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
1: И упирается в лимит?
0: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
1: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
0: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
1: И какой выбор?
0: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
1: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
0: Люди осознанно идут на этот убыток.
1: Серьезно?
0: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
1: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
0: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
1: Теневики находят лазейки.
0: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
1: Бартер.
0: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
1: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
0: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
1: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
0: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
1: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
0: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
1: Согласна.
0: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
1: Каким?
0: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
1: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
0: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
1: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
0: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
1: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
4: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
3: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
5: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
3: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
6: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
3: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
8: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Главные новости дня.
9: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
10: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
9: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
11: В Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
9: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
12: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
9: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
14: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
17: Владимир Путин.
16: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
17: Владимир Путин.
16: И третий раз.
17: Владимир Путин.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
19: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
18: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
19: Очень просто. Как комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
20: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
3: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
3: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
21: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
3: Сейчас Эльвин Зязко остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
21: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
18: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
1: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
18: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
22: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
4: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
3: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
5: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
3: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
23: Но вот подоспели цифры, и так в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес, это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина, тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
6: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
24: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете. За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете. А вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там, за смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 17 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какую энергию дню зададут? А 17-ка у нас аркан «Звезда». После резких перемен в этот день небо над нами проясняется, да, тем более в контексте мая, 5 месяца, энергия звезды превращается в осознанный путь к своей высшей миссии. Например, если иерофант, 5 месяц, 5 энергия, дает нам правила и смыслы, то энергия звезды дарит вдохновение и веру в то, что эти смыслы ведут нас к истинному успеху. Это день долгосрочных перспектив, надежды и раскрытия талантов, что очень важно. В принципе, энергия 17-го аркана — это высокие вибрации, творчество, признание, конечно же, это сцена, сияние на большое количество людей. В этот день ваши идеи могут казаться далекими от реализации, но они обладают огромной силой притяжения. Тем более, опять же, под влиянием 5 месяца этот день становится идеальным для того, чтобы заявить о себе, как, например, об эксперте или мастере своего дела. Да, звезда помогает стать знаменитым, транслировать свои ценности, тем более на большую аудиторию, находить сразу же единомышленников. И ваше волевое решение в этот день – это верить в свою мечту и не бояться быть собой. То есть это время, когда вы осознаете, что за повседневными делами стоит нечто большее – это ваша уникальная судьба. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 7, плюс 5, 5 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. На сумме 23, 2 плюс 3, пятерочка. А это у нас снова энергия Иерофанта. Это у нас учитель, ученик, знания новые. Да, и когда сияние звезды, 17-я энергия, встречается с двойной энергией учителя, это означает день приобретения истинного призвания. Да, в этот день вы можете получить доступ к каким-то знаниям, которые станут вашим путеводным светом на годы вперед, да, тем более Луна у нас в знаке Близнецов, это добавляет дню легкости, общительности, скорости, информация в этот день буквально летает в воздухе, то есть нужно ловить нужные идеи, они могут прийти через случайный разговор или просто пост в соцсетях. С практической и финансовой точки зрения, это день работы на перспективу, то есть в делах это лучшее время для запуска каких-то рекламных кампаний, акций, начала долгосрочного образовательных проектов. Звезда всегда любит публичность, это понятно, да? Если вы боялись заявить о себе, делайте это в этот день, и мир готов вас услышать. А в финансах энергия звезды и иерофанта советует инвестировать в личный бренд, в свое имя, в те технологии, которые станут актуальными завтра. То есть это не день для моментальной наживы, но идеальный момент для того, чтобы посеять семена богатства, которое придет к вам через вашу экспертность, популярность, но немножечко позже. Это как урожай засеять, да, сразу же всходов нет, а вот через какое-то время вы уже соберете свой урожай. Вот так и здесь. Здесь вы знаете, как рок-звезда, которая пришла на лекцию в университет, и вы светитесь, притягиваете взгляды, но при этом говорите очень правильные и мудрые вещи. И окружающие могут смотреть на вас с восхищением. И ваша задача — использовать это внимание для продвижения своих благ. благородных целей. Вечер стоит провести, глядя на настоящее звездное небо, конечно же, или просто за составлением, может быть, карты желаний на ближайший год. Здесь вы закрутите нужную, важную энергию. И завершите этот день с ощущением полета, понимания, что все и вся вчерашние встряски были лишь подготовкой к чему-то чистому в вашей жизни. Вот так вот принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио Лента.
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это, чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи – это хранители врат в иной мир, а водопад – лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 17 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какую подсказку вы нам дадите? Итак, выпала руна «Хагалас». Но такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже. Вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой. Вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа в вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
8: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
6: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
9: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как

0: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. Итак, калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов в Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
1: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
0: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
2: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
0: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
3: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
4: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли к зданию администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция?

0: реакция. От этого, конечно, будет зависеть отношение народа к властям, которые нами руководят.
1: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
2: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например. Например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
1: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в три раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, к которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все, дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
6: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
5: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
7: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
5: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
5: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
11: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию. И пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
5: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
12: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
13: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
5: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
14: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
5: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
15: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
5: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
16: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
5: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
17: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
5: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
19: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это никогда это возможно.
19: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 Треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21-36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
0: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «оружие»?
21: Учи.
0: Еще раз. «Оружие» по-китайски будет звучать так.
21: Учи.
0: И третий раз.
21: Учи.
0: Учим китайский. Легко и весело.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
23: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. где-то, что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах. Понимаете, люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта».
4: и вас услышат. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Солдатская почта.
6: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
7: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
6: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
8: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
6: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
9: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
6: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
3: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
6: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
11: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
6: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
13: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
14: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файерпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу. Массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои в первую очередь на нас.
13: Чтобы не допустить еще один Курск. Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
5: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного куска этим летом.
13: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
10: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с пайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
17: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
16: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
25: Нам и так тревожно. Постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
16: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
3: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
16: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
13: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
19: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях,

0: Ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
2: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
1: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
3: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
6: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, становится известно, что, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, возвращать не больше половины вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где

0: Окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные и зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
3: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
2: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
3: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
2: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
3: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
2: Ага.
3: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
2: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
3: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
2: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
3: Через гражданские сети.
2: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
3: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
2: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
3: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
2: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
3: Ага, выстрел себе в ногу.
2: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
3: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
2: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
3: Я неуязвимы для современного рэба.
2: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
3: Плюс, если люди 1,5 года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
2: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
3: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
2: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
3: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
2: около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
3: то теперь фокус сместился на обеспечение.
2: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
3: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
2: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
3: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
2: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
3: А, двигатель же горячий.
2: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
3: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
2: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
3: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
2: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
3: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
2: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
3: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
2: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
3: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
2: Ага.
3: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
2: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
3: Разрыв почти в 10 раз.
2: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
3: А у обычного снаряда?
2: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
3: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, Панцирь-С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
2: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
3: Панцирь захлебывается от количества целей.
2: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
3: А вторая причина?
2: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
3: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
2: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
3: Слепые зоны радаров?
2: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
3: И летит, наверное, очень низко.
2: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
3: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
2: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
3: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
2: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
3: А набор?
2: И качество подготовки падает.
3: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
2: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
3: Ужас. А техника?
2: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
3: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
2: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
3: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
2: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
3: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
2: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
3: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
2: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
3: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
2: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных. Жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
3: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
2: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
3: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
2: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
3: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
2: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
3: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются. И так калининградцы стали платить больше налогов. В прошлом году сборы налогов Калининградской области выросли до 257 миллиардов рублей. Это почти на 37% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос НДС с 38 до почти 82 миллиардов рублей, более чем в два раза. Этот налог включен в стоимость товаров и услуг, поэтому фактически его оплачивают жители при покупках. Все поступления по НДС уходят в федеральный бюджет, поэтому региональному бюджету от роста НДС ни холодно, ни жарко, потому что он весь перечисляется в Москву. Тем не менее, в российском правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей, а это на 62% выше уровня 2024 года.
5: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
4: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Варенко.
6: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
4: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
7: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
8: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция? От этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
4: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
9: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит. Это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве, аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование, тем не менее иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
4: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершение. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно. Просто случайность? Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
12: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
11: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
13: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
11: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
13: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
11: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
15: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег.
16: Да, и они
15: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
1: Криминальные новости.
17: Похоронили заживо. 2-летнюю девочку держали в деревянном ящике ее собственные родители. Это случилось в городе Комсомольске на Амуре. Соня была нежелательным ребенком, и родители, 27-летняя женщина и ее 29-летний муж, придумали, как от нее избавиться. Они сделали для крохи гроб, тесный короб с крышкой. В нем ребенок не мог ни выпрямиться, ни даже нормально сесть. Девочку почти не купали, а в последние месяцы перестали регулярно давать еду и воду. Когда малышка погибла от истощения, пара садистов попыталась убедить всех, будто она умерла от болезни. А сам ящик выбросили на помойку. Позже этот короб нашли следователи. Суд приговорил обоих к 20 годам колонии. Отца садиста отправили в колонию строгого режима, а мать в колонию общего режима. Суд в Подмосковье назначил 7 лет колонии строгого режима участнику СВО по делу о нескольких кражах, в том числе со взломом и дезертирстве. Приговор военнослужащему Михаилу Бабинину вынесли 16 апреля. По версии следствия, мужчина после лечения не вернулся в воинскую часть, в которой проходил службу, и скрывался в Подмосковье. Находясь в розыске, Бабинин похитил ювелирное украшение у родственницы и ночью в маске проник в супермаркеты «Магнит», «Дикси» и еще еще в два местных продуктовых магазина. Стоимость похищенных украшений, по версии силовиков, составила более 20 тысяч рублей. Из продуктовых магазинов Бабинин вынес колбасы, сыры, много алкоголя, сигарет, также забирал деньги из кассовых аппаратов. Ущерб «Магниту» составил 111 тысяч рублей, «Дикси» – более 90 тысяч, а продуктовому магазину в Можайске – почти 30 тысяч рублей. Из кассы еще одного магазина, по версии следствия, Бабинин ночью забрал более 200 тысяч рублей. Когда именно произошли кражи, не сообщается. В постановлении суда говорится, что у родственницы, у которой Бабинин похитил ювелирное украшение, он жил с ноября 2024 года по август 2025. Военный признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел факт его участия в спецоперации, полученное на Украине ранение и медаль за отвагу. В России родственникам заключенных начали предлагать страховки от пыток, побоев и незаконных действий сотрудников колонии и СИЗО. На такую практику обратили внимание «Известия». Одну из подобных услуг рекламирует Православный центр духовной помощи и правовой защиты. На сайте организации говорится, что заключенные регулярно сталкиваются с насилием, а обращения в государственные органы могут обернуться проблемами для самих осужденных. Авторы схемы утверждают, что выдают страховой договор заключенному и отправляют копию администрации колонии. В случае травм клиентам обещают независимую экспертизу и помощь с исками против руководства учреждений. Стоимость таких полисов достигает нескольких десятков тысяч рублей в месяц. Организаторы обещают защиту в случаях избиений, отказа в лечении и других нарушений прав заключенных. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
16: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
18: Мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
16: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
19: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
16: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
20: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
16: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
0: на митинги и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
21: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
22: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
22: Но нам-то от этого легче.
2: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
23: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
16: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
3: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
16: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
6: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
5: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
6: Очень просто. Как комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
16: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
4: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
16: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
12: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
16: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
7: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовит.

0: пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
2: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
0: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
3: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
0: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
4: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
0: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет.
5: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
6: Какую?
5: Что их деньги на банковских картах – это просто виртуальные фантики.
6: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
5: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
6: И цифры там действительно поражают.
5: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
6: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
5: Ага.
6: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
5: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
6: В смысле?
5: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
6: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
5: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
6: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
5: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
6: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю

0: финансовую инфраструктуру.
1: Технически провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
0: Система быстрых платежей тоже легла.
1: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
0: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
1: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
0: А потому, что сломался посредник?
1: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
0: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
1: Естественно.
0: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
1: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
0: Но там их ждал сюрприз.
1: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
0: Банкоматов не хватает.
1: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
0: Ого!
1: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
0: Ничего себе откат.
1: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
0: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
1: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
0: В регионах?
1: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
0: Насколько все плохо в деревнях?
1: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
0: Угу.
1: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
0: Формируется такая зона финансовой изоляции.
1: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
0: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
1: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
0: Дорого обслуживать.
1: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
0: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
1: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
0: И что делают банки?
1: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
0: Жесть.
1: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
0: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
1: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
0: Угу.
1: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
0: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
1: Да.
0: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
1: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
0: А раньше сколько было?
1: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
0: Сильное падение.
1: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
0: Откат к 2015 году.
1: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
0: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
1: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
0: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
1: Да, есть.
0: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
1: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
0: В смысле?
1: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
0: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
1: Более 35 триллионов.
0: Триллионов?
1: Да. Разрыв колоссальный, разница больше, чем в 100 раз.
0: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
1: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
0: Придется включать печатный станок.
1: Конечно.
0: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
1: А, антиотмывочный?
0: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
1: Ну да, благая цель.
0: А на практике?
1: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
0: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
1: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
0: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
1: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
0: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
1: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
0: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
1: Ну, обещали, да?
0: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
1: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
0: Интернет?
1: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
0: Нет интернета – нет сделки.
1: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
0: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
1: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
0: 607 миллиардов за месяц?
1: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
0: После осени 2022 года.
1: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
0: Что сказали?
1: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
0: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
1: И?
0: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
1: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
0: Так, давай расшифруем.
1: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
0: Пекарня покупает печь.
1: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
0: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
1: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
0: Банкам не на что выдавать кредиты.
1: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
0: А потребность физических денег остается?
1: Да. И что делает Центробанк?
0: Печатает новые купюры.
1: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
0: Прямой путь к разгону инфляции.
1: И власть видит этот отток капитала в тень.
0: И как реагирует? Пытается починить интернет?
1: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
0: 1 миллион в год?
1: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
0: Но люди же обходили это смурфингом.
1: Да-да, дробили суммы.
0: Поясни для ясности, что за смурфинг.
1: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
0: Или в разные банки.
1: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
0: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
1: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
0: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
1: Да.
0: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
1: Ну-ка.
0: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
1: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
0: Каким образом?
1: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
0: Копил на черный день.
1: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
0: И упирается в лимит?
1: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
0: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
1: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
0: И какой выбор?
1: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
0: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
1: Люди осознанно идут на этот убыток.
0: Серьезно?
1: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
0: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
1: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
0: Теневики находят лазейки.
1: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
0: Бартер.
1: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
0: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
1: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
0: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
1: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
0: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
1: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
0: Согласна.
1: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
0: Каким?
1: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
0: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
1: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
0: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
0: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
4: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
3: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
5: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
3: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
6: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
3: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
8: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Главные новости дня.
9: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
10: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
9: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
11: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
9: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
12: китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
9: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
13: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
2: Учим китайский вместе.
14: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
15: Владимир Путин.
14: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
15: Владимир Путин.
14: И третий раз.
15: Владимир Путин.
14: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
17: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
16: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
17: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высшедолжностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
19: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
3: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
10: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план – и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
3: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
20: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
3: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
20: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
16: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
1: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
16: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
21: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
22: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, В ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
3: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
0: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
3: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
5: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
4: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
23: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут.
18: на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 17 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какую энергию дню зададут? А 17-ка у нас аркан «Звезда». После резких перемен в этот день небо над нами проясняется, да, тем более в контексте мая, 5 месяца, энергия звезды превращается в осознанный путь к своей высшей миссии. Например, если иерофант, 5 месяц, 5 энергия, дает нам правила и смыслы, то энергия звезды дарит вдохновение и веру в то, что эти смыслы ведут нас к истинному успеху. Это день долгосрочных перспектив, надежды и раскрытия талантов, что очень важно. В принципе, энергия 17-го аркана — это высокие вибрации, творчество, признание, конечно же, это сцена, сияние на большое количество людей. В этот день ваши идеи могут казаться далекими от реализации, но они обладают огромной силой притяжения. Тем более, опять же, под влиянием 5 месяца этот день становится идеальным для того, чтобы заявить о себе, как, например, об эксперте или мастере своего дела. Да, звезда помогает стать знаменитым, транслировать свои ценности, тем более на большую аудиторию, находить сразу же единомышленников. И ваше волевое решение в этот день – это верить в свою мечту и не бояться быть собой. То есть это время, когда вы осознаете, что за повседневными делами стоит нечто большее – это ваша уникальная судьба. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 7, плюс 5, 5 месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. На сумме 23, 2 плюс 3, пятерочка. А это у нас снова энергия Ерефанта. Это у нас учитель, ученик, знания новые. Да, и когда сияние звезды, 17-я энергия, встречается с двойной энергией учителя, это означает день приобретения истинного призвания. Да, в этот день вы можете получить доступ к каким-то знаниям, которые станут вашим путеводным светом на годы вперед. Да? Тем более Луна у нас в знаке Близнецов. Это добавляет дню легкости, общительности, скорости. Информация в этот день буквально летает в воздухе, то есть нужно ловить нужные идеи. Они могут прийти через случайный разговор или просто пост в соцсетях. С практической и финансовой точки зрения это день работы на перспективу. То есть в делах это лучшее время для запуска каких-то рекламных кампаний, акций, начала долгосрочного образовательных проектов. Звезда всегда любит публичность, это понятно, да? Если вы боялись заявить о себе, делайте это в этот день, и мир готов вас услышать. А в финансах энергия звезды и иерофанта советует инвестировать в личный бренд, в свое имя, в те технологии, которые станут актуальными завтра. То есть это не день для моментальной наживы, но идеальный момент для того, чтобы посеять семена богатства, которое придет к вам через вашу экспертность, популярность, но немножечко позже. Это как урожай засеять, да, сразу же всходов нет, а вот через какое-то время вы уже соберете свой урожай. Вот так и здесь. Здесь вы знаете, как рок-звезда, которая пришла на лекцию в университет, и вы светитесь, притягиваете взгляды, но при этом говорите очень правильные и мудрые вещи. И окружающие могут смотреть на вас с восхищением. И ваша задача – использовать это внимание для продвижения своих благородных целей. Вечер стоит провести, глядя на настоящее звездное небо, конечно же, или просто за составлением, может быть, карты желаний на ближайший год. Здесь вы закрутите нужную, важную энергию. И завершите этот день с ощущением полета, понимания, что все и вся вчерашние встряски были лишь подготовкой к чему-то чистому в вашей жизни. Вот так вот принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
18: «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце жаркой Аризоны, среди отвесных красных скал Гранд-Каньона, скрыто место, где вода кажется ожившей драгоценностью. Как среди выжженной земли появился каскад невероятного, неестественно яркого синего цвета, который манит путешественников и пугает старожилов. Давайте попробуем разобраться, где здесь геология, а где настоящая мистика. Водопад Хавасу – это не просто красивое фото для туристических путеводителей. Вода здесь наполнена растворенным известняком, карбонатом кальция и магнием, которые в сочетании с ярким солнечным светом создают ту самую знаменитую бирюзу. Но местные жители племя Хавасупаи, чье название в переводе означает «народ сине-зеленой воды», смотрят на это иначе. Для них этот каньон – священное место, источник жизненной силы, обладающий собственным духом. Старейшины рассказывают легенды о том, что вода здесь хранит память предков и обладает целительной энергией, способной очистить душу тому, кто пришел сюда с миром. Однако у туристов есть и другие, куда более тревожные истории. Некоторые посетители, решившиеся на одиночную ночевку вблизи каньона, жалуются на странное ощущение, будто кто-то невидимый внимательно наблюдает за ними из-за плотной стены падающей воды или нашептывает слова на давно забытом наречии. Геологи, в свою очередь, дают вполне рациональное объяснение. Поток богат минералами, которые постоянно оседают на дне ручья, создавая естественное зеркало. Эти отложения карбоната кальция, называемые травертином, работают как фильтр для света, отражая только определенный спектр. Отсюда и такой неестественный, почти неоновый цвет. Но даже зная химию процесса, трудно отделаться от ощущения, что ты попал в декорации к мифу. Исследователи аномалий, часто посещающие эти края, отмечают, что Хавасу находится в зоне с необычной акустикой. Гул водопада в сочетании с эхом скал создает низкочастотные вибрации. Некоторые психологи считают, что именно этот звук в сочетании с изоляцией в каньоне может вызывать у людей чувство присутствия или даже легкие галлюцинации. Так что же это? Чудо природы или нечто большее? В Аризоне до сих пор живы поверья о том, что Хавасупаи — это хранители врат в иной мир, а водопад — лишь ключ к ним. Независимо от того, верите ли вы в духов или в минеральную седиментацию, одного отрицать нельзя. Это место обладает магнетизмом, который невозможно объяснить одними только химическими таблицами. Оно заставляет нас остановиться и задуматься, сколько еще таких порталов скрыто среди нетронутых уголков нашей планеты, где природа сама играет с нашим восприятием. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 17 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какую подсказку вы нам дадите? Итак, выпала руна «Хагалас». Но такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что Вот перелом может означать шанс перезапуска. И если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
18: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
7: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
4: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
9: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо. что никто не понимает, где эта красная линия.
18: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Где деньги брать? Калининградцев призвали готовиться к новому повышению налогов из-за дефицита бюджета. Сколько компаний региона на грани выживания? Фермеры напуганы. Сельхозпроизводители Калининградской области потребовали от властей объяснить ситуацию со скотом. В Балтийском регионе может повториться сценарий Сибири. Гидов взяли на карандаш. Власти Калининграда призвали жителей доносить на неправильных экскурсоводов. Времена репрессий возвращаются.

0: В правительстве уже не скрывают, что обеспокоены рекордным дефицитом казны в связи с увеличением военных расходов. Вырос и налог на доходы физических лиц. Поступления по этому сбору увеличились с 53 до 57 миллиардов рублей. Это значит, что с зарплат калининградцев стали удерживать больше. Бизнес также перечислил больше налога на прибыль – 45 миллиардов рублей. А это на 62% выше уровня 2024 года.
1: Наступает эпоха выживания, указывает инвестбанкир Евгений Коган. Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки. Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели трех четвертей титанов российского бизнеса по итогам 2025 года и столкнулись с падением прибыли, поскольку ушли в убытки, свидетельствует отчетность компаний. Например, на грани чистого убытка закончили год российские железные дороги. Прибыль монополии сократилась в 22 раза. 65% прибыли потерял Аэрофлот.
0: Тем временем ухудшение прогнозов по экономике, о котором объявила Минэкономразвитие, сулит усиление проблем бюджету, для балансировки которого правительству Российской Федерации придется либо резать расходы, либо снова повышать налоги, предупреждают опрошенные ТАСС экономисты. Для Калининградской области это означает в первую очередь уменьшение субсидий, выживание своими силами и, разумеется, дополнительная налоговая нагрузка. А это уже фактически на грани фола, говорит собственник сети кофеен «Прачечная» Илья Ореха.
2: Кофейни перестали быть прибыльным бизнесом в принципе. Это всегда был сложный бизнес, а сейчас очень сложный. У меня есть еще розница. Так вот, розница тоже упала. У меня есть магазины, где поднялась за прошлый год аренда плюс индексация НДС на все услуги, которые были. Спад продаж катастрофический. У нас такого декабря не было раньше. Минус 10% с оборота торговли, а март был еще хуже. Мужчины перестали покупать подарки, только цветы теперь. Такого марта не было, наверное, последние 4 года. Мы откатились на 4 года назад по обороту розницы. По кофейням то же самое. Это жесть. Мы еще поднимем цены. Мы еще потеряем людей, которые ходят к нам пить кофе.
0: Непростые времена переживают и фермеры Калининградской области. Они потребовали объяснить ситуацию со скотом в регионе. Жители направили запрос в областное правительство с вопросами о ситуации с крупным и мелким рогатым скотом. Обращение адресовано региональному министру сельского хозяйства Артему Иванову. Поводом стала ситуация в Новосибирской области, где ранее массово уничтожали поголовье скота. Калининградцы заявляют, что не хотят повторения такого сценария и требуют разъяснить, проводится ли вакцинация, есть ли риски заболеваний и планируются ли ограничения для фермеров. Как заявили люди, они объединяются, чтобы защитить фермерские хозяйства и сохранить доступ к натуральным продуктам.
3: Жители Калининградской области пришли в областную администрацию города для того, чтобы подать запрос по коровам. Я думаю, вот эта ситуация по забою скота, которая произошла в нашей стране, она затронула большое количество людей, потому что петицию подписали около 200 человек в Калининградской области, и люди не могут оставаться равнодушными, потому что сейчас нельзя молчать, когда творится беспредел. Мы считаем, что это самое главное.
4: Мы, как жители Калининграда, сегодня пришли в здание администрации областной для того, чтобы подать запрос, поинтересоваться, что происходит в Калининградской области, так как это все связано с продовольственной программой для населения. Что происходит у нас с поголовьем крупного рогатого скота и вообще, что происходит у нас с этими прививками, вакцинациями животных. Ждем реакции от местных властей на наш запрос. Какая будет реакция, от этого, конечно, будет зависит отношение народа к властям, которые нами руководят.
0: Отдельно авторы обращения утверждают, что тема массового забоя скота в Сибири почти не освещалась калининградскими СМИ и телевидением. Информацию приходилось искать самостоятельно в интернете. Кстати, там же можно узнать и о том, что массовый забой скота начался и в Кемеровской области. А теперь то, что беспокоит уже не народ, а власти. Жители Калининградской области попросили снимать на видео экскурсии, в которых гиды якобы искажают историю. Как сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, недобросовестных экскурсоводов нужно ловить на слове.
5: Говорят, я цитирую дословно, несут непонятно что. Вот хотелось бы, чтобы люди фиксировали такие факты, то есть какой гид, когда, в какое время это происходило. Если есть видеофиксация или фотофиксация, ну, в лучшем случае, конечно, в данном случае, вернее, лучше видеофиксация для того, чтобы мы слышали, что гид действительно говорит, это бы нам очень помогло, потому что мы бы в дальнейшем могли бы с

0: этим гидом провести какие-то профилактические мероприятия, либо в конечном итоге ставить вопрос об отзыве аттестации, например, если действительно человек выдает какую-то некорректную, неправдивую или несоответствующую фактам информацию. Речь идет о том, когда просто сообщаются недостоверные сведения или сведения, которые, ну, своего рода, можно сказать, передергивают в эмоциональном плане какие-то события или факты, которые имеют однозначное толкование. Тем не менее, иногда гид позволяет себе такую вольную трактовку или вольное толкование тех или иных фактов. Вот такие вещи, и о них, собственно, и говорил губернатор, нам бы, конечно, бы хотелось знать, если это происходит, особенно когда это делает аттестованный гид, который уже прошел все фильтры, сдал все экзамены, получил аттестацию государственную. Вот здесь это хотелось бы узнать. Но для этого нам нужны конкретные случаи, а не в целом, что гиды там чего-то говорят не то.
1: Таким образом, министр продолжил тему, начатую губернатором. Глава областного культурно-туристического ведомства призвал присылать конкретные жалобы с видео, а не просто посты в соцсетях. Что именно считать искажением истории, чиновники подробно не объяснили. Ранее власти уже анонсировали ужесточение контроля за работой гидов и экскурсоводов. Например, губернатор без прозванных потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», — пояснил позже без прозванных и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Губернатор не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Минкультуры и туризма, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. И в завершении. Ограничения мобильного интернета и блокировки сервисов оказались главной причиной тревоги для россиян. Согласно исследованию КРОС, эта тема впервые с 2022 года вышла на первое место в национальном индексе тревожностей. По данным исследования, проблемы с интернетом беспокоят россиян почти в два раза сильнее, чем тема коронавируса в 2020 году. В числе основных причин – сбои мобильного интернета, недоступность соцсетей и опасения, что перестанут работать банковские карты и платежи по QR-кодам. В пятерку главных тревог также вошли атаки беспилотников на российские регионы, диверсии, экономические проблемы, падение доходов, финансовые мошенники и война в Иране. Исследователи отмечают, что перебои затронули повседневную жизнь миллионов людей, от доступа к информации до обычных покупок и оплаты услуг. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят